месте. Напомним, по нацпроектам в Карачаево-Черкесии построили и капитально отремонтировали 30 медучреждений, обновили автотранспорт, закупили сотни единиц современного оборудования и 11 передвижных мобильных комплексов. 6 сентября работники нефтяной и газовой отрасли России празднуют свой профессиональный праздник. В преддверии даты в Черкесске сотрудников газовых компаний поблагодарили за профессионализм и успехи в ответственной работе. Руководство и сотрудников «Газпром», «Межрегионгаз Черкесск» и «Газпром газораспределение Черкесск» поздравил с профессиональным праздником председатель комитета по промышленности, транспорту, строительству и энергетике парламента Крым Шнахов. Он подчеркнул значимость труда газовиков, пожелал дальнейших успехов в труде и вручил почетные грамоты Президиума Народного собрания. Также 42 специалиста награждены грамотами Министерства промышленности и энергетики и ведомственными наградами. Почти 200 спортсменов примут участие в 34-й велогонке «Дружба народов Северного Кавказа». Один из ее этапов пройдет 9 сентября в республиканской столице и посвящен Дню Республики и Дню Черкесска. В этом году велогонка имеет особый статус, она включена в календарь чемпионата России по велоспорту на шоссе. На старт выйдут команды из регионов России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Стартует велогонка у школы на улице Свободы. Длина этапа велогонки – 70 километров трассы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 7 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем плюс 16, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно. В Архызе в ночные часы плюс 7, днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: если...
1: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 102.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что 5 сентября будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и день рождения города Черкесска. Этим важным датам посвящен наш радиоцикл, в котором мы знакомим вас с историей, современностью республики, а также нашими выдающимися земляками. Сегодня речь пойдет о жемчужине Карачаево-Черкесии, пожалуй, самом посещаемом парке региона. Это парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Это один из крупнейших парков Юга России, расположенный в пойме реки Кубань. Название получил из-за большого количества деревьев и цветов, создающих зеленый оазис посреди городского ландшафта. Парк заложили в 1972 году в рамках программы озеленения города. Первоначальная площадь – более 50 гектаров. В 1979 году перед входом в парковую зону установили монумент «Дружба народов Карачаево-Черкесии». Бронзовое кольцо диаметром 9 метров вокруг бетонной стелы высотой 26 метров. События приурочили к 400-летию вхождения местных народов в состав России. Со временем территория парка стала расширяться. Сегодня площадь любимой зоны отдыха составляет около 90 гектаров, а парк является прекрасным местом для проведения досуга местных жителей и гостей. Долгие годы постсоветского периода огромный парк находился в запущенном состоянии. В 2012 году, благодаря финансированию властей республики, в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» началась масштабная реконструкция. Появились клумбы с узорами из цветов, питьевые фонтанчики и скамейки, а тротуары и аллеи выложили тротуарной плиткой. На площадке у входа в парк установили оригинальный трехъярусный фонтан. Интересные места для отдыха здесь найдут для себя абсолютно все, и взрослые, и дети. Прежде всего, это большой и малый пруды, в которых провели тщательную очистку дна. В прогулочной зоне вдоль набережной и на тротуарах пляжной зоны появились новые скамейки, фонари, клумбы и вазоны с цветами, а также новая балюстрада. В пляжной зоне установили кабинки для переодевания, мусорные урны. Детей порадует оборудованный детский пляж, аттракционы и кафе. Открылись в парке и новые досуговые объекты. Это спортплощадка для пляжных видов спорта, танцевальная площадка, кафе, а также современный скейт-парк и картодром. Для маленьких посетителей открыли сказочную аллею Лукоморья. Работают аттракционы и колесо обозрения. Здесь есть множество декоративных беседок, скамеек, а также установлены большой детский городок, замок и скульптуры, изображающие известных сказочных персонажей. Есть в парке и свой амфитеатр в античном стиле, вместительностью до 1000 человек, где проводят различные мероприятия и концерты. Отдельный участок парка посвящен историческому прошлому страны. Здесь можно увидеть различные образцы военной техники. Также на аллее воинской славы установили бюсты советских военачальников и героев Великой Отечественной войны. Для безопасности посетителей на территории парка установили дополнительное освещение, систему видеонаблюдения, а также ведется дежурство сотрудников полиции. Ежедневно работают опорный пункт полиции и медицинский пункт. В 2023 году в рамках национального проекта «Экология» в парке провели масштабную очистку каналов и двух прудов. В чистую воду выпустили озерную рыбу. А в 2024 году были завершены масштабные работы по благоустройству территории вокруг Малого пруда. Проект реализовали в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. На территории вокруг парка уложили брусчатку, установили освещение, появились лавки и урны. Здесь есть причалы, выходы к воде, деревянные дорожки, детская и спортивная площадки, веревочный парк, пункт проката сапбордов и система видеонаблюдения. При благоустройстве старались сохранить природный облик территории, поэтому использовали в основном древесные материалы. Отдельным элементом проекта благоустройства любимого парка стала реконструкция лестницы, ведущей в парк со стороны улицы Розы Люксембург. Но это еще не все. В 2026 году проект по благоустройству набережной реки Кубань в Черкесске, первый этап по благоустройству западной части Большого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», стал победителем 11-го всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства комфортной городской среды. А это значит, что уже совсем скоро парки «Зеленый остров»
появятся новые благоустроенные аллеи, сцены, амфитеатры, места для отдыха людей разного возраста. А значит, парк станет еще привлекательнее для посетителей. Это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Больше об истории современности республики и ее столицы уже завтра. До новых радиовстреч!

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 7 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем плюс 16, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно. В Архызе в ночные часы плюс 7, днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В селе Джагамало Карачаевского района начала работу врачебная амбулатория. Ее построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по поручению президента и стала одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». Новое здание амбулатории посетила мониторинговая группа, в состав которой вошли депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента, глава администрации района Рамазан Байрамуков. Они осмотрели помещение, оценили оснащение учреждения и пообщались с медицинским персоналом. В просторном здании разместились кабинеты участкового терапевта, педиатра и акушера-гинеколога, смотровая, прививочные и процедурные кабинеты. Учреждение оснащено современным диагностическим оборудованием, позволяющим проводить обследование на месте. Напомним, по нацпроектам в Карачаево-Черкесии построили и капитально отремонтировали 30 медучреждений, обновили автотранспорт, закупили сотни единиц современного оборудования и 11 передвижных мобильных комплексов. 6 сентября работники нефтяной и газовой отрасли России празднуют свой профессиональный праздник. В преддверии даты в Черкесске сотрудников газовых компаний поблагодарили за профессионализм и успехи в ответственной работе. Руководство и сотрудников «Газпром», «Межрегионгаз Черкесск» и «Газпром газораспределение Черкесск» поздравил с профессиональным праздником председатель комитета по промышленности, транспорту, строительству и энергетике парламента Крым Шнахов. Он подчеркнул значимость труда газовиков, пожелал дальнейших успехов в труде и вручил почетные грамоты Президиума Народного собрания. Также 42 специалиста награждены грамотами Министерства промышленности и энергетики и ведомственными наградами. Почти 200 спортсменов примут участие в 34-й велогонке «Дружба народов Северного Кавказа». Один из ее этапов пройдет 9 сентября в республиканской столице и посвящен Дню Республики и Дню Черкесска. В этом году велогонка имеет особый статус, она включена в календарь чемпионата России по велоспорту на шоссе. На старт выйдут команды из регионов России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Стартует велогонка у школы на улице Свободы. Длина этапа велогонки – 70 километров трассы. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Уроженцы Карачаева-Черкесии стали медалистами Спартакиады народов России. Соревнования по самбо в рамках Спартакиады народов России 2026 по летним видам спорта среди сильнейших прошли в Верхней Пышме при участии делегатов из 27 регионов России. В составе сборных команд Московской и Свердловской областей выступили наши земляки и завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль соревнований. Отличились Амаль Апсов, Азнаур Папшуов и Рамет Гукев. 9 медалей завоевали спортсмены Карачаева-Черкесии по итогам официальных соревнований в августе. В ходе второй Всероссийской спартакиады народов России по дзюдо в Магнитогорске бронзу завоевал Анзор Гогов. На 13-й летней спартакиаде учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Армавире отличилась Стефания Кириллова. У нее серебро. На всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова среди юниоров и юниорок 17-18 лет золото у Миланы Мударовой, серебро у Даниля Лайпанова и Денислама Кидралиева. Бронзу завоевали Динур Джужуев и Эмир Гачияев. На международных соревнованиях по самбо среди юниоров 18-20 лет и юношей 16-18 лет в Москве золото завоевал Астемир Чагов, а бронзу Амир Охтов. В Черкесске на спортплощадке школы номер 3 прошел турнир по пляжному волейболу в памяти участника специальной военной операции Сергея Юшкова. Соревнования проходили среди женских и мужских смешанных команд. Награждал победителей Микер Наурузов, победитель кадровой программы «Герой Карачаева-Черкесии», заместитель руководителя стадиона «Нарт», защитник Родины, пример доблести и мужества. Среди женских команд первое место заняли Инесса Резникова и Марина Могилина, второе – Злата Шаманская и Самира Газгешева, третье – Ольга Немцова и Дамина Агайгельдиева. Среди мужских команд победителями стали Амир Абдуков и Ансар Кишмахов, серебряные призеры – Мурат Братов и Дмитрий Солодовников, бронзовые призеры – Асланбек Тамазов и Мурадин Дауров. В соревнованиях смешанных команд золото завоевали Никита Басов и Инесса Резникова. Серебро – Дмитрий Шаманский и Злата Шаманская. Бронзу – Дмитрий Солодовников и Диана Узденова. Открытое первенство Карачаевского городского округа по плаванию прошло в спортивном комплексе «Олимп». В соревнованиях приняли участие более 50 юных спортсменов. По итогам победители и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями и получили денежные призы. Награждал победителей мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетиров. Он также поблагодарил тренеров и родителей за вклад в спортивное развитие детей и пожелал юным пловцам новых достижений и побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 7 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем плюс 16, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно. В Архызе в ночные часы плюс 7, днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Преградной 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В селе Джагамало Карачаевского района начала работу врачебная амбулатория. Ее построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по поручению президента и стала одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». Новое здание амбулатории посетила мониторинговая группа, в состав которой вошли депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента, глава администрации района Рамазан Байрамуков. Они осмотрели помещение, оценили оснащение учреждения и пообщались с медицинским персоналом. В просторном здании разместились кабинеты участкового терапевта, педиатра и акушера-гинеколога, смотровая, прививочные и процедурные кабинеты. Учреждение оснащено современным диагностическим оборудованием, позволяющим проводить обследование на месте. Напомним, по нацпроектам в Карачаево-Черкесии построили и капитально отремонтировали 30 медучреждений, обновили автотранспорт, закупили сотни единиц современного оборудования и 11 передвижных мобильных комплексов. 6 сентября работники нефтяной и газовой отрасли России празднуют свой профессиональный праздник. В преддверии даты в Черкесске сотрудников газовых компаний поблагодарили за профессионализм и успехи в ответственной работе. Руководство и сотрудников «Газпром», «Межрегионгаз Черкесск» и «Газпром газораспределение Черкесск» поздравил с профессиональным праздником председатель комитета по промышленности, транспорту, строительству и энергетике парламента Крым Шнахов. Он подчеркнул значимость труда газовиков, пожелал дальнейших успехов в труде и вручил почетные грамоты Президиума Народного собрания. Также 42 специалиста награждены грамотами Министерства промышленности и энергетики и ведомственными наградами. Почти 200 спортсменов примут участие в 34-й велогонке «Дружба народов Северного Кавказа». Один из ее этапов пройдет 9 сентября в республиканской столице и посвящен Дню Республики и Дню Черкесска. В этом году велогонка имеет особый статус. Она включена в календарь чемпионата России по велоспорту на шоссе. На старт выйдут команды из регионов России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Стартует велогонка у школы на улице Свободы. Длина этапа велогонки – 70 километров трассы. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 7 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем плюс 16, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно. В Архызе в ночные часы плюс 7, днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Теберде, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. С 7 по 10 сентября в Дагестане состоится форум-фестиваль народов России «Моя семья – Россия». Этнокультурный проект приурочен ко Дню языков народов России. В республику съедутся вокальные, инструментальные и хореографические коллективы и государственные академические ансамбли со всей страны. Запланирована ярмарка народных мастеров и ремесленные мастер-классы, гастрономический фестиваль «Кухня народов Дагестана». Гости также смогут увидеть традиционный праздник – канатоходцев «Пехлеван», интерактивную программу современного творчества для молодежи. 8 сентября в День языков народов России и день рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в Махачкале пройдут костюмированный парад участников и торжественный гала-концерт. Ингушетия. В Ингушетии завершен капитальный ремонт автодороги Сунжа-Горогорск-Малгобек общей протяженностью более 22 километров. Заключительный участок протяженностью 2,5 километра на улице Энгельса и Слепцовской в городе Сунжа выполнен досрочно в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорога соединяет город Сунжа и Малгобек, обеспечивая транспортное сообщение между двумя городами с общей численностью населения более 100 тысяч человек. Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария впервые примет гастрономический фестиваль «Вкусы России». На центральной площади Нальчика представят тысячи наименований продукции. Фермерские сыры и мед, домашние мясные деликатесы, редкие региональные специалитеты. Фестиваль пройдет в Нальчике 5 и 6 сентября. Ожидается, что участниками станут лучшие региональные производители продуктов питания из 40 субъектов Российской Федерации. Карачаево-Черкесия. 8 сентября – День языков народов России в Карачаево-Черкесии отметят масштабной акцией – пятым международным тотальным диктантом. Проверить знания можно будет на всех четырех языках народов Карачаево-Черкесии – абазинском, карачаево-балкарском, нагайском и кабардино-черкесском. Проект стартовал в 2022 году, а в этот раз его проведение связано с двумя тематическими годами – Годом языков народов России и Годом духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Главной площадкой проведения станет Кочегу имени Умара Алиева. Оттуда запустят прямую трансляцию для участников в России и других странах. Северная Осетия. На высокой горе во Владикавказе к зиме откроется всесезонный тематический комплекс «Алания Парк». На данный момент уже введены в эксплуатацию канатная подвесная пассажирская дорога, колесо обозрения на вершине, готовятся к запуску фудкорт, сервисный центр и кафе-кондитерская. На северном склоне будет создана горнолыжная трасса с ночной подсветкой, появятся трассы для катания на тюбингах, ледовый каток, горные сани на рельсах, маршруты для маунтинг байкам, уютные кафе и рестораны. На южном склоне разместят тематический семейный парк с аттракционами и теренкуры. Ставропольский край. В Ставропольском крае пройдет Всероссийский конгресс, посвященный вопросам здорового питания. Мероприятие состоится 23-24 сентября на территории выставочного комплекса Минводэкспо. Участниками конгресса станут более 1000 человек. Среди них представители органов власти, руководители и врачи-здравниц, ученые-нутрициологи, эксперты по диетологии, а также деятели бизнеса и общественных организаций. Ключевыми темами дискуссии станут роль правильного рациона в контексте курортной терапии, предупреждение хронических болезней, построение здорового образа жизни и достижение активного долголетия. Чечня. Новый пешеходный бульвар протяженностью почти 2 километра с зонами отдыха и фонтанами введут в эксплуатацию в Грозном в 2026 году. Он станет одним из ключевых проектов благоустройства нового района имени Владимира Путина. Бульвар объединит две крупные мечети и станет визитной карточкой застраиваемой территории. Здесь также будут оборудованы современные зоны отдыха, установлены 7 фонтанов, выполнено озеленение и смонтирована современная система освещения. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 7 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем плюс 16, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно. В Архызе в ночные часы плюс 7, днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

самая позитивная утренняя программа, потому что здесь звучат исключительно песни, которые любите вы. Это программа по музыкальным заявкам «Завтрак FM» с вами в студии. Я, меня зовут Белла. Ну что, друзья, как ваши дела после таких грандиозных выходных? В субботу вся Карачаево-Черкесия широко отметила сразу два больших праздника – День Республики и День города Черкесска. Мне кажется, что город до сих пор дышит этой праздничной атмосферой. Надеюсь, вы тоже смогли зарядиться этими эмоциями на всю рабочую неделю вперед. А если сил с утра все-таки еще маловато, не переживайте, сейчас все это будем исправлять. Наш музыкальный завтрак объявляю открытым. Я готова делиться вашими приветами, поздравлениями и, конечно, ставить ваши любимые треки. Рассказывайте, друзья, как вы погуляли на празднике и кому хотите передать персональный привет этим утром. Написать нам можно во ВКонтакте, называется наша страница «Кочеров». Ну а мы начинаем, друзья, всем отличного настроения.

вами Завтрак FM. И вот Аслан пишет нам: здравствуйте, любимое радио. Черкесск с прошедшим праздником. Гуляли всей семьей в парке. Концерт был просто бомба. Аслан, полностью разделяю ваши эмоции. Большой вам привет и вашей семье, конечно. И вот еще одно послание. Диана просит передать привет своим коллегам, которые никак не проснутся. Дианочка, доброго вам утра. Вашим коллегам музыкальный привет и отличного утра. Жаль, не указали, где работаете. И специально для вас в нашем эфире звучит трек, чтобы коллеги проснулись. Друзья, всем отличного настроения. Мы продолжаем. Напомню, написать нам можно во ВКонтакте. Называется наша страница Кочер FM. Ищите, подписывайтесь и пишите.

программа по музыкальным заявкам. Прямо сейчас в эфире КЧР ФМ, и мы продолжаем, дорогие наши, обсуждать, как вы провели выходные и двойной праздник. Пишите, делитесь впечатлениями, а я пока выполню еще одну музыкальную заявку. Для Марата и всей его дружной компании из Усть-Джикуты звучит песня, которую вы попросили. Александр Гум прямо сейчас в эфире КЧР ФМ. «Из чужого сердца не уйти» поет Александр. «Гонят в двери, лезь в окно, если по-настоящему любишь, хочется от себя добавить». Слушаем, друзья.

Время летит незаметно, когда мы проводим его вместе на 104.5. На сегодня наш Завтрак FM подходит к завершению. Друзья, я благодарю вас за ваши сообщения, за каждый привет и за то, что провели это утро вместе с нами, вместе с волной КЧР FM. Желаю вам отличного солнечного дня, прекрасного настроения и помните, все обязательно получится. Оставайтесь на волне КЧР FM, впереди вас ждет много отличной музыки. И до новых встреч на радиоволнах. Пока-пока!

0: «Маяки-5».
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Уроженцы Карачаева-Черкесии стали медалистами Спартакиады народов России. Соревнования по самбо в рамках Спартакиады народов России 2026 по летним видам спорта среди сильнейших прошли в Верхней Пышме при участии делегатов из 27 регионов России. В составе сборных команд Московской и Свердловской областей выступили наши земляки и завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль соревнований. Отличились Амаль Апсов, Азнаур Папшуов и Рамет Гукев. 9 медалей завоевали спортсмены Карачаева-Черкесии по итогам официальных соревнований в августе. В ходе второй Всероссийской спартакиады народов России по дзюдо в Магнитогорске бронзу завоевал Анзор Гогов. На 13-й летней спартакиаде учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Армавире отличилась Стефания Кириллова. У нее серебро. На всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова среди юниоров и юниорок 17-18 лет золото у Миланы Мударовой, серебро у Даниля Лайпанова и Денислама Кидралиева. Бронзу завоевали Динур Джужуев и Эмир Гачияев. На международных соревнованиях по самбо среди юниоров 18-20 лет и юношей 16-18 лет в Москве золото завоевал Астемир Чагов, а бронзу Амир Охтов. В Черкесске на спортплощадке школы номер 3 прошел турнир по пляжному волейболу в памяти участника специальной военной операции Сергея Юшкова. Соревнования проходили среди женских и мужских смешанных команд. Награждал победителей Микер Наурузов, победитель кадровой программы «Герой Карачаева-Черкесии», заместитель руководителя стадиона «Нарт», защитник Родины, пример доблести и мужества. Среди женских команд первое место заняли Инесса Резникова и Марина Могилина, второе – Злата Шаманская и Самира Газгешева, третье – Ольга Немцова и Дамина Агайгельдиева. Среди мужских команд победителями стали Амир Абдуков и Ансар Кишмахов, серебряные призеры – Мурат Братов и Дмитрий Солодовников, бронзовые призеры – Асланбек Тамазов и Мурадин Дауров. В соревнованиях смешанных команд золото завоевали Никита Басов и Инесса Резникова. Серебро – Дмитрий Шаманский и Злата Шаманская. Бронзу – Дмитрий Солодовников и Диана Узденова. Открытое первенство Карачаевского городского округа по плаванию прошло в спортивном комплексе «Олимп». В соревнованиях приняли участие более 50 юных спортсменов. По итогам победители и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями и получили денежные призы. Награждал победителей мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетиров. Он также поблагодарил тренеров и родителей за вклад в спортивное развитие детей и пожелал юным пловцам новых достижений и побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что 5 сентября будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и день рождения города Черкесска. Этим важным датам посвящен наш радиоцикл, в котором мы знакомим вас с историей, современностью республики, а также нашими выдающимися земляками. Сегодня речь пойдет о жемчужине Карачаево-Черкесии, пожалуй, самом посещаемом парке региона. Это парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Это один из крупнейших парков Юга России, расположенный в пойме реки Кубань. Название получил из-за большого количества деревьев и цветов, создающих зеленый оазис посреди городского ландшафта. Парк заложили в 1972 году в рамках программы озеленения города. Первоначальная площадь – более 50 гектаров. В 1979 году перед входом в парковую зону установили монумент «Дружба народов Карачаево-Черкесии» – бронзовое кольцо диаметром 9 метров вокруг бетонной стелы высотой 26 метров. События приурочили к 400-летию вхождения местных народов в состав России. Со временем территория парка стала расширяться. Сегодня площадь любимой зоны отдыха составляет около 90 гектаров, а парк является прекрасным местом для проведения досуга местных жителей и гостей. Долгие годы постсоветского периода огромный парк находился в запущенном состоянии. В 2012 году, благодаря финансированию властей республики, в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» началась масштабная реконструкция. Появились клумбы с узорами из цветов, питьевые фонтанчики и скамейки, а тротуары и аллеи выложили тротуарной плиткой. На площадке у входа в парк установили оригинальный трехъярусный фонтан. Интересные места для отдыха здесь найдут для себя абсолютно все, и взрослые, и дети. Прежде всего, это большой и малый пруды, в которых провели тщательную очистку дна. В прогулочной зоне вдоль набережной и на тротуарах пляжной зоны появились новые скамейки, фонари, клумбы и вазоны с цветами, а также новая балюстрада. В пляжной зоне установили кабинки для переодевания, мусорные урны. Детей порадует оборудованный детский пляж, аттракционы и кафе. Открылись в парке и новые досуговые объекты. Это спортплощадка для пляжных видов спорта, танцевальная площадка, кафе, а также современный скейт-парк и картодром. Для маленьких посетителей открыли сказочную аллею Лукоморья. Работают аттракционы и колесо обозрения. Здесь есть множество декоративных беседок, скамеек, а также установлены большой детский городок, замок и скульптуры, изображающие известных сказочных персонажей. Есть в парке и свой амфитеатр в античном стиле, вместительностью до 1000 человек, где проводят различные мероприятия и концерты. Отдельный участок парка посвящен историческому прошлому страны. Здесь можно увидеть различные образцы военной техники. Также на Аллее воинской славы установили бюсты советских военачальников и героев Великой Отечественной войны. Для безопасности посетителей на территории парка установили дополнительное освещение, систему видеонаблюдения, а также ведется дежурство сотрудников полиции. Ежедневно работают опорный пункт полиции и медицинский пункт. В 2023 году в рамках национального проекта «Экология» в парке провели масштабную очистку каналов и двух прудов. В чистую воду выпустили озерную рыбу. А в 2024 году были завершены масштабные работы по благоустройству территории вокруг Малого пруда. Проект реализовали в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. На территории вокруг парка уложили брусчатку, установили освещение, появились лавки и урны. Здесь есть причалы, выходы к воде, деревянные дорожки, детская и спортивная площадки, веревочный парк, пункт проката сабордов и система видеонаблюдения. При благоустройстве старались сохранить природный облик территории, поэтому использовали в основном древесные материалы. Отдельным элементом проекта благоустройства любимого парка стала реконструкция лестницы, ведущей в парк со стороны улицы Розы Люксембург. Но это еще не все. В 2026 году проект по благоустройству набережной реки Кубань в Черкесске, первый этап по благоустройству западной части Большого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», стал победителем 11-го всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства комфортной городской среды. А это значит, что уже совсем скоро парки «Зеленый остров»
появятся новые благоустроенные аллеи, сцены, амфитеатры, места для отдыха людей разного возраста. А значит, парк станет еще привлекательнее для посетителей. Это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Больше об истории современности республики и ее столицы уже завтра. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Усть-Джигуте 12:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. 5 сентября в Карачаево-Черкесии отпраздновали День Республики и День города Черкесска. Праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных районах и городских округах региона. Центром притяжения детей и молодежи стал парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Здесь одновременно работали несколько интерактивных площадок. Квест, фестиваль дворовых игр, соревнования, конкурсы, автомото-выставка. На аллее по улице Первомайской прошел военно-патриотический фестиваль. Концертные площадки развернули в парке «Столетие Карачаево-Черкесской Республики», в парке «Родина», на «Зеленом острове» и «Центральной площади».

0: Крымского. Батырбек Мечиев, директор Эльбрусской горно-строительной компании, удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации». Орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой вручен ветерану спорта Абреку Лепшокову. Высоких республиканских наград удостоены деятели культуры и искусства, спорта, медицины, экономики, госслужащие. Глава региона поблагодарил награжденных за многолетний добросовестный труд на благо республики и страны. В год единства народов России, объявленный президентом, Карачаево-Черкесия вновь продемонстрировала пример народного единства и силы духа. В День республики и ее столицы около 4000 жителей приняли участие в спортивно-благотворительном «Забеге ради жизни». Он объединил военнослужащих, спортсменов, госслужащих, студентов и школьников. Люди разного возраста вышли на старт, чтобы поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО. На мероприятии руководитель регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Ася Хакирова передала военнослужащим СВО техническое средство. Все вырученные от забега средства также пойдут на приобретение технических средств для бойцов.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Уроженцы Карачаева-Черкесии стали медалистами Спартакиады народов России. Соревнования по самбо в рамках Спартакиады народов России 2026 по летним видам спорта среди сильнейших прошли в Верхней Пышме при участии делегатов из 27 регионов России. В составе сборных команд Московской и Свердловской областей выступили наши земляки и завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль соревнований. Отличились Амаль Апсов, Азнаур Папшуов и Рамет Гукев. 9 медалей завоевали спортсмены Карачаева-Черкесии по итогам официальных соревнований в августе. В ходе второй Всероссийской спартакиады народов России по дзюдо в Магнитогорске бронзу завоевал Анзор Гогов. На 13-й летней спартакиаде учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Армавире отличилась Стефания Кириллова. У нее серебро. На всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова среди юниоров и юниорок 17-18 лет золото у Миланы Мударовой, серебро у Даниля Лайпанова и Денислама Кидралиева. Бронзу завоевали Динур Джужуев и Эмир Гачияев. На международных соревнованиях по самбо среди юниоров 18-20 лет и юношей 16-18 лет в Москве золото завоевал Астемир Чагов, а бронзу Амир Охтов. В Черкесске на спортплощадке школы номер 3 прошел турнир по пляжному волейболу в памяти участника специальной военной операции Сергея Юшкова. Соревнования проходили среди женских и мужских смешанных команд. Награждал победителей Микер Наурузов, победитель кадровой программы «Герой Карачаева-Черкесии», заместитель руководителя стадиона «Нарт», защитник Родины, пример доблести и мужества. Среди женских команд первое место заняли Инесса Резникова и Марина Могилина, второе – Злата Шаманская и Самира Газгешева, третье – Ольга Немцова и Дамина Агайгельдиева. Среди мужских команд победителями стали Амир Абдуков и Ансар Кишмахов, серебряные призеры – Мурат Братов и Дмитрий Солодовников, бронзовые призеры – Асланбек Тамазов и Мурадин Дауров. В соревнованиях смешанных команд золото завоевали Никита Басов и Инесса Резникова, серебро – Дмитрий Шаманский и Злата Шаманская, бронзу – Дмитрий Солодовников и Диана Узденова. Открытое первенство Карачаевского городского округа по плаванию прошло в спортивном комплексе «Олимп». В соревнованиях приняли участие более 50 юных спортсменов. По итогам победители и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями и получили денежные призы. Награждал победителей мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетиров. Он также поблагодарил тренеров и родителей за вклад в спортивное развитие детей и пожелал юным пловцам новых достижений и побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: День проходит монотонно. Слова скопились куликома.
1: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
2: Да, лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец, ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?

0: 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: как...
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Понедельник, 7 сентября на календаре. Меня зовут Анна Гончарова, и мы вновь в большом информационном часе. В этой программе, которую мы называем «Студия FM», о самом главном говорим, рассказываем, узнаем, интересуемся, ну и просвещаемся, друзья. По традиции мы начнем с новостей. Они у нас такие праздничные окрас имеют. Мы праздновали День Республики и День города Черкесска в минувшую субботу. Масса мероприятий состоялась, некоторые еще пока только грядут. Ну а далее у нас с вами интересная беседа, беседа с гостем в эфирной студии, друзья. И мы сегодня будем говорить о нашем здоровье, о здоровье личном и общественном. На этой неделе Минздрав Российской Федерации проводит мероприятие в рамках недели сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Приурочили эту дату к Всероссийскому дню трезвости. Хороший праздник наш, будем отмечать, готовиться. Ну и будем в ряды активных, здоровых и ведущих здоровый образ жизни людей вовлекать еще больше наших земляков. Ну а сейчас, друзья, время новостей. Как мы отпраздновали важные даты, День Республики, День города Черкесска, об этом в дайджесте прямо сейчас. Итак, друзья, 5 сентября в Карачаево-Черкесии широко праздновали День Республики, День города Черкесска. Праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных районах и городских округах региона. Центром притяжения детей и молодежи в праздничный день стал парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске. Здесь работали несколько интерактивных площадок, квест, фестиваль дворовых игр, соревнования по радиоуправляемым машинкам, конкурс самодельных плавательных средств, состоялась автомото-выставка и спортивные мероприятия. Ну а на аллее по улице Первомайской прошел военно-патриотический фестиваль. Далее концертные площадки развернулись в парке Столетия Карачаева-Черкесии, в парке Родина и на Зеленом острове. Ну а на центральной площади состоялся финальный праздник.

Также в праздничный день глава региона поприветствовал участников патриотической акции «Знамя Победы» и «Вахта памяти», которые приурочили к 81-й годовщине Великой Победы. На мероприятии собрались ребята, которые своим примером показывают, что память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов жива и будет жить вечно. Глава региона поблагодарил каждого из этих ребят за активную гражданскую позицию, патриотизм и бережное отношение к истории нашей страны. Уверен, что светлое чувство, любовь к отчизне, уважение к подвигу наших предков, ответственность за свою республику и страну ребята пронесут через всю жизнь. Добрая традиция – это вручение государственных и региональных наград в праздничный день. В День Республики глава региона вручал такие награды в ДК «Черкесска» людям, которые многолетним трудом вносят значительный вклад в развитие региона. Так, указом президента России Владимира Путина наша землячка Рая Боисова была награждена званием «Мать-героиня». Геннадий Масиенко, главный инженер филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики, награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Анзор Охтов, директор Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, и Евгения Пономарева, главный врач Республиканского перинатального центра, отмечены медалью Луки Крымского. Еще один наш земляк, Батырбек Мичиев, директор Эльбрусской горностроительной компании, удостоен почетного звания заслуженный строитель Российской Федерации. Орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской Республики. Это высшая награда региона, был вручен ветерану спорта Абреку Лепшокову. Также высоких республиканских наград были удостоены деятели культуры и искусства, спорта, медицины, экономики и государственные служащие. Чествовали и новорожденных новых жителей республики, которые появились в памятный день. Это три мальчика. Семьям вручили приветствие и подарки от имени главы региона. В приветственном адресе глава отметил, что видеть этих малышей и счастье в материнских глазах – это особое чувство. В такие минуты понимаешь, ради чего мы строим новые микрорайоны, школы, прокладываем дороги ради их будущего. Пусть все дети растут здоровыми и счастливыми, в любви, доброте, благополучии и прославляют нашу родную землю. Ну а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы у них было светлое и достойное будущее. В год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным в 2026 году, Карачаево-Черкесия вновь продемонстрировала пример народного единства и силы духа. В День Республики и ее столицы около 4000 жителей региона приняли участие в 10-м спортивно-благотворительном забеге ради жизни. Он объединил военнослужащих, спортсменов, госслужащих, волонтеров, студентов и школьников. Люди разного возраста вышли на старт, чтобы своей энергией поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО. От имени главы региона Рашида Тимрезова участников забега приветствовал министр физической культуры и спорта Дмитрий Тенц. Он отметил, что каждый день наши бойцы доказывают, что являются героями нашего времени. А мы здесь своим единством показываем, что мы живем, мы верим, мы поддерживаем их. Далее на мероприятии руководитель регионального штаба общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» Ася Хакирова передала военнослужащим СВО техническое средство. Все вырученные от забега средства также пойдут на приобретение технических средств для наших бойцов. Состоялась также всероссийская акция движения первых «Мы, граждане России». В праздничный день юные жители региона получили свои первые в жизни паспорта. Документы 14-летним мальчишкам и девчонкам вручила депутат Народного собрания, руководитель медиахолдинга «Архиз-24» Мадина Батчаева. Ну и, друзья, анонс мероприятия уже завтра, 8 сентября, будем писать 5-й юбилейный международный диктант на родных языках народов Карачаево-Черкесии. Дата выбрана не случайно. Именно 8 сентября в России впервые отметят новый праздник – День языков народов России. Он был утвержден нашим национальным лидером Владимиром Путиным. Центральной площадкой акции «Международный диктант на родных языках народов Карачаево-Черкесии» станет Карачаево-Черкесский госуниверситет имени Алиева. Отсюда диктант будет транслироваться в прямом эфире на площадке в разных уголках России и за границей. В прошлом году диктант объединил свыше 5000 человек на 200 площадках в России,

также в других сторонах. Присоединяйтесь к диктанту, его можно написать онлайн по ссылке www.dikt.kchgu.ru, ну или очно на любой из очных площадок. Подробности на сайте Карачаево-Черкесского госуниверситета. Глава региона призвал всех проверить себя, прикоснуться к родному слову и почувствовать, что мы единый народ, где бы мы ни жили. Друзья, вот такие новости к этой минуте. Впереди песня о любимой Карачаево-Черкесии и важный разговор. Будет познавательно. Дождитесь.

0: Будьте здоровы, друзья. Традиционно мы начинаем наши программы о здоровье, о здоровом образе жизни, о заботе о себе, о своем теле, организме. Такие передачи у нас выходят регулярно, и помогает нам в этом Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики в рамках национального профильного проекта мы встречаемся. И на этой неделе Минздрав Российской Федерации объявил неделю сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Дату приурочили к Всемирному дню трезвости, ну и мы готовы говорить на эту тему. Ведь насколько это важно, я думаю, понимает каждый. О масштабах поражения населения алкоголем, о проблемах, которые он вызывает, это и общественные проблемы, да, и преступности, и о проблемах, которые вызывают по здоровью, да, и социальные проблемы, проблемы в семье, на работе и так далее. Будем говорить со специалистом. Специалист у нас готов рассказывать. Это медицинский психолог Республиканского наркологического диспансера. Это обособленное подразделение Черкесской городской поликлиники Республиканского государственного бюджетного учреждения. Инна Лобанова. Инна, добрый день.
1: Добрый.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Мы всегда рады вам. Всегда у нас получается интересная беседа. Друзья, присоединяйтесь. Есть вопросы, мнения, пишите на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения, в комментарии под любой из публикаций. Будем рады обратной связи. Можно высказаться, поделиться своим опытом, видением ситуации, ну или какие-то ценные, может быть, предложения внести. Итак, Ин, вот посмотрела по поводу потребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость. Всемирная организация здравоохранения приводит вот такую цифру. В результате потребления алкоголя ежегодно умирают 3 миллиона человек. Это около 5% всех случаев смертности в мире. Причем погибают от алкоголя, да, и последствия употребления достаточно молодые люди. Вот приводят от 20 до 39 лет. Это вот львиная доля. Что можно сказать? Да, вот масштабы действительно огромные. 3 миллиона человек в год уносят алкоголь во всем мире. Это действительно очень и очень большая цифра.
1: Цифры страшные, да, конечно, и надо понимать, что они все-таки тоже достаточно не конечные, да, всегда то, что касается вопросов наших расстройств, да, статистические ситуации всегда выглядит несколько лучше, как мне казалось бы, да, вот в связи с озвученной цифрой, да, но тем не менее, как бы мы говорим всегда о том, что реальность, она гораздо хуже выглядит, нежели чем статистика нам показывает, да, хотя и статистически все-таки цифры очень внушительные, да, всегда получаются в наших вопросах. Конечно, то, что касается страны, мы можем, в принципе, опять же, статистически сказать, что у нас ситуация становится немножко лучше, но важно понимать, что в статистику какая-то часть населения иногда просто не попадает, да, поэтому мы, как бы, сильно оперировать статистикой в этом вопросе не очень любим, как специалисты, да, потому что реальность, она все-таки несколько иная всегда.
0: То есть, получается, в цифры статистики попадают только те, кто, ну, был на учете или...
1: Да, обратился за медицинской помощью, да, и так далее, да.
0: Получается, что статистика не конечна, но на самом деле цифры очень и очень серьезные. Потребление алкоголя, связанное с ним смертность и заболеваемость. Давайте, наверное, начнем с заболеваемости все-таки, да, у нас больше и медицинские уклоны, и далее социальные проблемы, которые вызывают алкоголь. Как действует алкоголь на организм, и почему медики всего мира в один голос твердят о том, что нет безопасных доз алкоголя, даже маленькие пробы, даже редкие пробы алкоголя наносят непоправимый и очень ощутимый вред организму.
1: Ну, всегда мы говорим о чем, да, о том, что в составе любого алкогольного напитка содержится этиловый спирт, да. Этиловый спирт, по сути своей, это нейротропный протоплазматический яд, да, который, воздействуя на нервную систему, вызывает сначала ее активацию, затем паралич, да, то есть если мы говорим о нервной системе. Но первостепенное в этом определении что, да, что этиловый спирт – это яд, да, соответственно, при попадании в организм он оказывает токсическое воздействие абсолютно на все наши внутренние органы и системы органов, да, то есть нет ни одного внутреннего органа, который по факту бы оставался у нас без воздействия, да, при потреблении. Первоначально, конечно, даже мы сказали в самом определении, да, нервная система, то есть, естественно, да, основные моменты, они начинаются в головном мозге и в центральной нервной системе, да, то есть, во-первых, то, что мы, опять же, в самом тексте, да, видим в плане того, что активация и паралич, это все происходит за несколько часов, да, собственно говоря, у людей, которые потребляют. Ну, если мы так обиходно смотрим, да, что такое активация нервной системы, это когда мы смотрим на компанию, которая выпивает, и компания в момент, да, распития, она становится поактивнее, да, то есть люди начинают больше общаться, там, пить, танцевать, поют, да, веселяться и так далее, да, то есть вот это момент про активацию, как раз-таки то, что мы видим, да. А в дальнейшем, если мы смотрим на ту же компанию уже к концу, да, там, какого-то мероприятия, застолья, то часть людей уже, как минимум, да, перестает быть такой деятельной и веселой, да, уже все более, больше так спокойно где-то сидят, да, там, и так далее, да, то есть это уже говорит о том, что потихонечку, да, нервная система переходит в состояние паралича, да, то есть ей нужно восстанавливаться. Ну, крайняя степень паралича – это когда человек после, да, вот возлияний, естественно, засыпает, да, то есть это прям вот конечная точка, когда уже организм настолько пытается, да, затормозить человека, что он просто его отключает, да, то есть мозг, он достаточно умным образом реагирует, да, и человек может просто даже иногда, вот почему мы с вами видим людей, да, которые на улицах где-то засыпают, да, это вот потому, что как раз-таки уже крайняя, да, степень вот этого паралича, когда человека просто раз и выключило, то есть чтобы внутренние ресурсы не выгорели, да, окончательно, то есть мозг, он просто отключает.
0: То есть организм сам защищает себя от дальнейшего, да. То есть организм понимает, что если еще будет добавлен алкоголь, все, я просто не справлюсь.
1: Именно
0: центральная нервная система просто отключает, да, сознание человека, человек засыпает. Но ситуация может повернуться вообще совершенно другим образом, да, если бывают летальные исходы, да, вот даже если человек там систематически не потреблял алкоголь. Вот об этом тоже важно сказать, ведь от алкоголя можно умереть. Вполне себе даже от одного бокала, рюмки или там вот, ну, от совершенно маленькой дозы. И это вообще не миф.
1: Ну, поскольку, да, мы говорим о том, что это все-таки токсическое, да, вещество, и, опять же, возвращаясь там в медицинские последствия, их огромное количество, да, там больше 200 заболеваний у нас вызывает потребление алкогольной продукции, да, абсолютно разнообразные, собственно говоря, последствия. Но то, что касается летального исхода, да, очень часто, всегда, когда мы говорим здесь о летальных исходах, да, у людей в понятиях чаще это связано с некачественным, да, каким-то алкоголем, то есть каким-то контрафактным алкоголем, да, там и тому подобным. Но на самом деле здесь реальность такова, да, что мы никогда не знаем для организма, да, в данный момент, чем может закончиться даже там бокал, да, действительно, или рюмка какого-то алкогольного напитка. Много факторов здесь может сработать одновременно, да, вплоть до самых там, наверное, неожиданных, да, моментов, mm-hmm. там и аллергические реакции, все, что хотите, да.
0: Вот аллергия здесь... на алкоголь, да, то есть, да. В мимах высмеивают, что вот типа как скучно живет человек, у которого аллергия на алкоголь. И аллергия на алкоголь тоже бывает, друзья.
1: Да, все бывает, тоже абсолютно. Бывает. То есть может даже эта рюмка действительно закончиться прям максимально просто печально, да, для человека.
0: Особенно если это не окрепший молодой организм, да, то есть
1: если
0: сколько случаев, когда дети
1: конечно,
0: потребляли,
1: да,
0: алкоголь, и это заканчивалось и комой, и реанимацией, и вообще смертью. Поэтому, друзья, максимально внимательно. Порядка 200 заболеваний, которые вызывает потребление алкоголя. Вот сейчас кто-то скажет, ну, это надо вот там несколько лет изо дня в день, чтобы развилось какое-то заболевание. Так ли это? Могут ли развиваться заболевания от потребления алкоголя, если это, ну, там, редкие какие-то, ну, по праздникам, да, как mm-hmm. люди говорят, вот я выпиваю по праздникам.
1: Как все, да? Mm-hmm. Как все,
0: да.
1: Так.
0: Могут ли заболевания от этого развиваться?
1: Вообще, конечно, с точки зрения наркологии, если мы смотрим на эту проблему, да, то важно понимать о том, о чем вы тоже сказали уже, да, что нет небезопасного вида алкогольной продукции, небезопасной дозы, да, то есть даже там рюмка, бокал, он имеет определенные последствия, да, может быть, это не цирроз печени, да, там, или еще не какое-то там страшное заболевание, да, но тем не менее, поскольку, повторяемся, токсическое вещество, да, как минимум от этого токсического воздействия, от каждого, да, отмирает несколько тысяч нервных клеток, то есть даже вот бокал шампанского на Новый год, он имеет эти последствия, да, то есть человек просыпается, на следующий день у него нервные клетки погибли, да, то есть около там тысячи, десятки тысяч нервных клеток,
0: а
1: да.
0: А что это значит? То есть, значит, он будет медленнее справляться с какими-то задачами, может быть,
1: да,
0: память будет хуже, может быть, концентрация внимания, может, он будет хуже справляться со стрессом, да, к кстати. То есть, смотря какие нервные...
1: Ну, да, в целом, ну, смотря в общем, что, да, смотря что погибло.
0: Получается, его что, да. функции, да, вот когнитивные, познавательные, они будут хуже. А может быть, будет хуже связь мозга с каким-то органом, да, и это тоже пусковой механизм к развитию какого-то заболевания.
1: Конечно, поэтому здесь мы говорим о том, что даже однократное потребление, оно вызывает определенные проблемы, да, если это уже там помножено на несколько раз, да, то, естественно, эти проблемы, они появляются, да, то есть, конечно, опять же, мы не говорим от того, что от этого прям сразу, да, там возникают какие-то тяжелые, прям сильно тяжелые последствия, но, тем не менее, в этом-то и опасность на самом деле, да, то есть, когда человек уверен, что если я, как все, по праздникам, там, по чуть-чуть, то ничего страшного со мной-то и не произойдет, там, не сопьюсь, да, и никаких проблем у меня не возникнет, вот это такая вот достаточно... серьезная ловушка, да, которой для многих в обществе является потребление алкоголя как раз-таки. Угу.
0: А вот что касается, да, стадии алкогольной зависимости, да, когда наступает вот та самая черта, когда уже медики понимают, что у человека есть зависимость, да, вот мы опять же говорим, да, по праздникам или систематически, да, ну, когда человек потребляет ежедневно, здесь понятно, что уже четко сформированная зависимость. А как понять, где та самая грань, где уже начинает формироваться зависимость, когда уже вот пора прям бить тревогу?
1: Ну, вообще, как мы говорим всегда, да, что вот общероссийский такой повод выпить, да, еженедельный, называется пятница, да, а вот когда от пятницы к пятнице, это уже говорит о том, что есть формирование зависимости однозначно, да.
0: То есть вот, если раз в неделю, да, системно, да, человек уже готовится к этому, вот он знает, что вот он отработал свою рабочую неделю, возьмет он там каких-то напитков и будет, ну, расслабляться, скажем так. А, все, здесь понятно. Здесь все четко. Посмотрела тоже материалы и увидела такой любопытный момент. Алкоголь официально признан канцерогеном, то есть веществом, которое вызывает рак. Исследование проводило Международное агентство по изучению рака, и оно классифицировало алкогольные напитки, любые, как канцероген группы 1. Это означает, что наличие достаточно доказательств того имеется, что алкоголь вызывает у человека рак. И как минимум 7 видов рака ассоциируют с потреблением алкоголя. Это рак ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой кишки и молочной железы. Хотя, казалось бы, какая связь, да, вроде бы алкоголь в пищеварительные органы. Но даже рак толстой кишки и молочной железы, вот они тоже вызываются как раз-таки алкоголем. Алкоголь канцероген. Я хочу, чтобы мы вот на этом тоже немножечко заострили свое внимание и понимали, да. Все мы понимаем, что, ну, сколько действительно случаев онкологических заболеваний сейчас стало. Все мы видим, понимаем, да, что еще там 30 лет назад мы не говорили о таком количестве онкологии. И сегодня, да, потом говорю, откуда все взялось? Вот я вроде бы ничего такого не делаю, вроде бы у меня все нормально, хорошо, я добропорядочный гражданин. Ну, вот по пятницам, каждую пятницу... Как известно, что можно сказать вот здесь, да, то есть получается действительно рак канцероген. Замечали ли вы вот в вашей практике, в практике нашего наркологического диспансера, бывает ли так, что у людей с зависимостью действительно есть онкологические заболевания?
1: К сожалению, конечно, бывает, и достаточно нередко, надо сказать, да, то есть здесь действительно под ударом в первую очередь это пищеварительная система, да, потому что сам по себе этиловый спирт, да, в составе любого алкогольного напитка, он является раздражителем, да, то есть, ну, опять же, мы же с вами прекрасно знаем, да, что если мы с вами нанесем этиловый спирт там на порез, да, допустим, на какую-то рану открытую, да, у нас происходит реакция, да, то есть пощипывает и так далее, да, так вот у нас...
0: Получается, мы льем на рану алкоголь, чтобы обеззаразить, то есть мы хотим убить микробы, а потом потребляют люди это вовнутрь. Что происходит, да, с нашей флорой и тканями? То есть, получается, если микробы гибнут, да, конечно, на открытой поверхности, конечно, что происходит у нас внутри? Это просто вот получается...
1: Ну вот, к сожалению, да, нельзя сказать, что прям обеззараживает, и все хорошо, да, потом, если ты обеззаразился таким путем, да, вот. Но, да, факт в том, что все наши внутренние органы, да, и вся слизистая, которая у нас внутри находится, она не защищена кожными покровами, да, например, там. То есть это открытая слизистая оболочка, попадая в которую, естественно, соответственно, появляются просто раны, да, соответственно, поэтому мы и говорим, да, первостепенно, конечно, к онкологии тоже, да, там есть дорожка, да, определенная, то есть, естественно, это сначала заболевания, там, ЖКТ, да, какие-то, то есть, гастриты, эрозийные гастриты, язвы, да, какие-то кровотечения в более, там, тяжелых, да, случаях, допустим, желудочные, то есть, это же все приводит к тому, что из этого всего развиваются онкологические заболевания, да, печень то же самое, да, поскольку печень это фильтр, которая обеспечивает, да, вообще нашему организму постоянную очистку от всего, что мы потребляем, да, в плане каких-то неприятных компонентов, да, которые у нас и в еде, и в воздухе, там везде, да, все это у нас прогоняется через печень. А, опять же, при учете того, что это канцероген, конечно же, печень максимально, да, пытается его переработать, вывести там и так далее, да, но печень тоже у нее ресурсы не бесконечные, да, поэтому...
0: То есть, если это системные удары, получается, да, алкоголь, алкоголь, алкоголь, то печень просто в какой-то момент отказывает, перерождается, да, и вот тот, конечно, самый цирроз, да, возникает, да, когда печень не справляется со своими функциями, организм вообще не очищается ни от чего, ни от каких токсинов, и последствия очень серьезные. А психических проблемах хотелось бы поговорить. Ни для кого не секрет, что систематическое, регулярное, да, скажем так, потребление алкоголя вызывает изменения в психике человека. И эти изменения порой необратимы.
1: Увы, да, тоже здесь мы должны, наверное, сказать о том, что даже речь не идет, наверное, даже прямо о каких-то, может быть, тяжелых ситуациях, психические заболевания, да, я имею в виду, или состояния какие-то острые по типу, там, галлюцинации и так далее, хотя и это тоже, да, но здесь важно понимать, что очень часто вообще люди прибегают к потреблению алкоголя в состоянии стресса или тревожности, да, то есть вот пытаются таким образом немножечко разгрузить, да, свою нервную систему, якобы, да, о чем мы говорим, что, в общем-то, приводит к обратному абсолютно эффекту, как ни странно, да, и как ни парадоксально, вроде бы человек
0: сначала... То
1: есть
0: алкоголь не успокаивает, не снимает стресс?
1: Ну, увы, да, то есть здесь мы говорим о том, что человек вначале, может быть, ему и становится легче, да, то есть, может
0: вот
1: быть, как-то
0: стадия, да,
1: как-то,
0: да, когда он немножко возбуждается, вот это веселье, стадия веселья, когда вы о компании говорили, да, то есть сначала легкая такая эйфория получается, а потом, наоборот, прям упадок сил и еще,
1: да,
0: хуже
1: депрессия.
0: Да,
1: потому что любой алкоголь, он депрессант сам по сути своей, да, и, увы, если человек находится в каком-то остром стрессе, да, или у него какой-то там пограничное состояние, опять же, там тревожное расстройство, паническое расстройство, да, все вот эти вот вещи, то, увы, мы на следующий день получим усугубление, наоборот, картинки. То есть человеку станет хуже, и если это тревожное, панические расстройства, да, то накат там тревоги, панических атак и так далее, он будет в разы сильнее, чем он был до этого, да, то есть, опять же. Поэтому это мы говорим о таких вот более, да, обиходных вещах. Но то, что касается серьезных состояний, конечно, уже если человек это делает систематически, он, во-первых, да, теряет все свои когнитивные навыки, умения, да, то есть все, что касается памяти, интеллекта и так далее, ну и заканчивается все это тем, что развиваются, да, психозы, галлюцинозы, острые состояния, которые купируются только психбригадой, да, либо в психиатрических лечебницах, здесь как бы других вариантов не дано, да.
0: То есть получается, да, вот жил себе человек, высшее образование, занимает какую-то определенную должность и так далее, потом начинается систематическое, если потребление алкоголя, функции гаснут, и, в принципе, человек теряет и интеллект, потом и рабочее место, и круг общения, и, конечно же, проблемы в семье, вот это все взаимосвязано. Вот социальную роль, да, алкоголя, алкогольной зависимости хотелось бы тоже раскрыть, да, мы, друзья, понимаем, что на первых стадиях, да, когда вот вроде там компании выпивают, ходят там в гости и так далее, это весело, хорошо и прекрасно, и замечательно, но со временем как раз-таки алкоголь становится точкой разрыва вот этих социальных связей и профессиональных, скажем так, и семейных.
1: И это тоже, да, в том числе вот мы описали такой вариант про компанию, да, где люди веселые, но, опять же, мы же должны понимать, что не на всех людей так воздействует, да, то есть же агрессивные состояния, да, то есть люди под воздействием алкоголя, они по-разному себя ведут, да, большая часть, да, становится более веселыми, действительно.
0: Но никто не знает,
1: но,
0: да.
1: Но, кстати, агрессия, это же тоже форма активации, да, то есть человек становится более деятельным, но, тем не менее, да, почему люди, собственно, в состоянии алкогольного опьянения, да, там, чаще ввязываются, там, в драки, в потасовки, выяснение отношений, да, потому что все это это поднимается наружу, да, немножко рамки падают, да, где человек там стесняется где-то что-то сказать и так далее. Все это приводит, как минимум, да, к конфликтным ситуациям, заканчивая, да, там, какими-то увечьями, в том числе, да, полученными людьми в ходе этой конфликтной ситуации.
0: А кому понравится такое поведение? Никому. Ни семье, ни близким, ни друзьям. Получается, человек, который, ну, несколько раз, скажем так, будучи пьяным, поскандалил, подрался или устроил какую-нибудь заварушку, с ним уже не захотят ни общаться, ни дружить, и семьи будут распадаться, да, конечно, будет какой-то период, возможно, пока будет сил хватать,
1: ну, да, близких. Бороться с этим, да.
0: Ну, и все мы понимаем, да, когда уже действительно серьезная алкогольная зависимость, какие проблемы бывают в семье. Кто сталкивался, кто слышал, кто знает, я думаю, ну, взрослые люди, наверное, видели, слышали, если не в кинематографе, то уж на примере каких-то знакомых, близких, а может быть, на своем собственном. Все понимают, что человек с алкогольной зависимостью в семье – это настоящая серьезная проблема. Это невыносимая жизнь, и, естественно, семьи рушатся, другие вытекающие проблемы, и дети, которые все это видели, да. Тоже психологические расстройства есть и так далее. Неделя тематическая, мы говорим о сокращении, о важности сокращения потребления алкоголя и связанные с ним, с алкоголем, смертности и заболеваемости. Часть по заболеваемости мы немножечко осветили, а вот по смертности хотелось бы еще сделать один акцент. Вот среди наиболее распространенных причин алкогольной смертности, это когда люди погибают в состоянии алкогольного опьянения, люди разного возраста, разного социального уровня, положения. Бывают люди даже, ну, без зависимости алкогольной, да, скажем так, ну, молодые, здоровые, скажем так. Это несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, насильственные смерти, алкогольное отравление и острая ишемическая болезнь сердца. Ну, я сюда бы, наверное, еще какие-то суицидальные вещи добавила, ну, в том числе, наверное. Да. Давайте вот об этом поговорим. Почему так получается? Алкогольные напитки и смерть от несчастного случая. Это история, к сожалению, не новая.
1: Да, но это случаи это уж есть, точно, их много. Поэтому, хоть и говорят, да, там пьяному море по колено, и что такие люди обычно там мало калечатся, даже если так куда-то попадают в какие-то
0: ситуации.
1: Да,
0: если упадет выпивший человек с какого-нибудь высокого этажа многоэтажки, ничего с ним не будет. Типа вот даже такое народное поверье.
1: Да, ну это видите тоже, опять-таки, кому как повезет, да, что называется. Вот. А в целом, конечно, человек в состоянии алкогольного опьянения, он себя не оценивает, да, то есть он теряет координацию движений, он теряет концентрацию внимания, да, соответственно, шаткость походки, все тому прочее, да, там, снижение зрения в том числе, да, потому что поля определенные выпадают под воздействием алкоголя в том числе. И, соответственно, конечно, человек попадает в разные травмирующие ситуации, да, где-то просто там не увидел что-то, там споткнулся, упал, да, и все прочее, вот это вот.
0: А где-то, наоборот, решил погеройствовать, да, вот эти истории, когда тоже, да. Переплыву-ка я вот реку, или давайте-ка я вот перелезу через балкон, или давайте я вот сделаю какой-то трюк невиданный, неведомый, да, то есть замечали, да, когда люди в состоянии алкогольного опьянения становятся чрезмерно смелыми, они думают, что они сильные, всесильные, и Брюс Ли, и Джеки Чан, и все их каскадеры, это ерунда, вот я вам сейчас покажу чего-нибудь такое эдакое. И чем это заканчивается, все мы с вами
1: понимаем. Да, но это неадекватная оценка просто, да, своих возможностей. Плюс, опять же, да, это активация нервной системы, если мы про геройство говорим, да. То есть вот взбодрился человек внезапно, да, его потянуло на подвиги, что называется, да. Но эти подвиги, конечно, заканчиваются печально, да, травматологическими отделениями в лучшем случае, в худшем еще более серьезными, да, какими-то последствиями, которые прям необратимые уже.
0: Дорожно-транспортные происшествия. Вот мы часто встречаемся с коллегами из госавтоинспекции, они постоянно говорят о достаточно высоких цифрах дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые были в состоянии алкогольного, в том числе, ну, либо наркотического уже опьянения. То есть люди по-прежнему, выпив, садятся за руль и подвергают опасности не только своей жизни. Вот это,
1: да,
0: тоже
1: не только свои,
0: очень,
1: вот именно,
0: очень
1: что,
0: важный,
1: да,
0: момент. То есть получается, когда человек выпил и сел за руль, поехал сам, у этой проблемы, да, или везет пассажиров, у этой проблемы есть две стороны, да, то есть получается, люди, которые сели с ним в машину, они вроде бы как-то добровольно доверяют ему свою жизнь, а люди, которые будут ехать во встречных автомобилях,
1: переходить
0: дорогу, то есть это люди, которые вообще никак к этой истории не имеют отношения, и, получается, попадают под колеса или попадают в аварию, по вине вот этого нетрезвого водителя. Почему нельзя управлять автомобилем в состоянии опьянения? Мы все об этом прекрасно знаем, да, что нельзя. Почему нельзя? Да? Как алкоголь влияет на способность управлять транспортом?
1: Опять же, концентрация внимания как минимум снижается очень сильно, да, снижается возможность смотреть по сторонам, да, то есть, опять же, оценивать адекватно ситуацию нет возможности, да, за счет, опять же, состояния, да, опьянения. То есть здесь то, что касается вождения, ну, вообще любой водитель, мне кажется, понимает, что когда ты едешь за рулем, ты должен учитывать, ну, огромное количество факторов, да, что с тобой происходит. Не только
0: смотри
1: с тобой,
0: направо,
1: да,
0: налево, но вперед, еще и лучше налево.
1: Да, еще и желательно там предугадать маневры всех других участников, да, которые там едут по пути. То есть, конечно, в адекватном трезвом состоянии человек это, ну, по большей части, да, способен, да, там, адекватно оценивать, просчитать, да, и так далее. Здесь, конечно, за счет того, что даже вот надо сказать, опять же, даже если это рюмка, даже если это что-то такое в минимальном количестве, очень много ситуаций, когда, да, человек думает, ой, да я тут вот до соседнего магазина там проеду, да, ничего страшного не случится, но факт остается фактом, да, что ты уже адекватно себя оценивать не можешь, ни как участник, да, там, дорожно-транспортного какого-то момента вот этого, да, с вождением автомобиля, не даже если ты на велосипеде поедешь, да, что, ну, вот здесь как бы тоже разница-то не сильно большая, да, то есть нет той концентрации, нет того, остроты зрения, да, нет скорости реакции, опять же, да, и вообще, опять же, про подвиги туда же, да, совершу-ка я вот этот там маневр, да, обгоню, догоню, и все вот это вот прочее, то есть здесь факторов, которые влияют, да, на то, что в конечном итоге может произойти ДТП, а их, конечно, огромнейшее просто количество, поэтому алкоголь за рулем, он вообще строго противопоказан, да, здесь еще раз вот на этом моменте прям
0: остановимся.
1: И любые дозы, да, то есть если хотите после этого сходить в магазин, сходите пешком, пожалуйста, да, потому что, опять же, подвергаете свою жизнь, да, опасности, ну и не только свою, к сожалению, да, вот именно что жертвами таких дорожно-транспортных происшествий чаще всего становятся люди, не связанные с употреблением алкоголя.
0: Ну и, друзья, давайте не забывать о таких услугах, как трезвый водитель, да, если надо там, обычно как бывает, выпил, да, планировал, не планировал автомобиль, как я оставлю автомобиль. Вот люди говорят, что вот я только автомобиль перегоню свой там до дома и так далее. Трезвый водитель — это и коммерческая услуга, да, и сервисы такси предлагают такую услугу. Знакомые, близкие, люди, которые были с вами в одной компании, но не выпивали, могут вам с этим помочь. Ну, либо такси. Всегда можно оставить автомобиль, доехать на такси, а уже потом, да, да, решить эту проблему там с машиной. Но помните, что делая такой опрометчивый шаг, садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, а жизни многих-многих других людей вокруг. О криминальных проявлениях и преступлениях, которые совершаются людьми в состоянии алкогольного опьянения. Смотрела ту же статистику Министерства внутренних дел Российской Федерации. Достаточно высокие цифры преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Порой даже люди, которые вообще никакого там криминального прошлого не имеют, никогда не привлекались, никогда не были замечены правоохранительными органами, да, как не соблюдающие там законодательство граждане. То есть, получается, многие первые преступления или впервые совершенные преступления как раз-таки в состоянии алкогольного опьянения были совершены. Вот вам такой вот хороший пример и показатель, да, что делает алкоголь с людьми.
1: Да, конечно, там, я уверена, в топе, наверное, бытовое насилие, как минимум, да, то есть, опять же, какие-то первостепенно там семейные, да, ссоры, скандалы и какие-то выяснения отношений, в том числе там с поножовщиной и со всеми остальными моментами, да. Опять же, почему, да? Потому что агрессивное состояние провоцирует то, что в трезвый, опять же, да, есть пословица, что у трезвого на уме, у пьяного на языке, да, то есть не зря.
0: Все, что скрывалось, терпелось, да, когда человек выпил, начинает все это изливаться наружу, сопровождается и скандалами, и драками, и насилием, и внутри семьи, и на улице, кстати, тоже.
1: И на улице, да, и восприятие ведь у человека, да, то есть ему кто-то может сделать замечание, он может воспринять это более, да, там, ярко, чем нежели он в трезвом состоянии бы отреагировал. То есть здесь, опять же, воздействие, оно очень по-разному, да, все это бывает у людей, но исход, к чему это приводит, да, все это мы действительно прекрасно видим во всяких
0: сводках,
1: этих сводках, да, это...
0: Да.
1: печальные, опять же, страшные цифры. И опять же, тоже можно сказать, что очень часто там люди, которые страдают от этого, тоже не всегда связаны с употреблением. То есть, да? То есть это не собутыльник быть... и не человек, с которым да. он там
0: вообще
1: распивал.
0: Вообще совершенно всего, да. посторонние прохожие.
1: И это да.
0: Друзья, и вот среди вот таких топ причин смертности, алкогольной смертности, как обозначают ее специалисты, ишемическая болезнь сердца. Вот очень такой большой процент достаточно алкоголь и деятельность сердца.
1: Но опять же, да, мы возвращаемся к тому, что поскольку это ядовитое вещество, наш организм максимально нацелен его побыстрее из себя вывести. Да? Для того, чтобы быстрее из себя вывести, усиливается сердцебиение, правильно? Для того, чтобы организм быстрее погонял по организму кровь, да, соответственно, и чтобы,
0: вот
1: это,
0: она,
1: все, да, чтобы это все побыстрее переработалось и из организма... вышла, да, каким путем
0: получается,
1: вышла,
0: человек пьет
1: моменты,
0: алкоголь,
1: да.
0: добавляет этот алкоголь, в этот момент организм начинает работать усиленно и ускоренно, он хочет вывести этот алкоголь,
1: конечно,
0: вывести этот
1: да.
0: яд, токсин.
1: И, опять же, если мы говорим о деятельности сердца, да, до определенного момента, да, если это человек изначально, может быть, не имеющий, да, там, кардиологических каких-то патологий, проблем и так далее, то, возможно, он, может быть, сразу это и не заметит даже, да, то есть, ну, усилилась там тахикардия, повысилась, да, сердцебиение усилилось, там, давление повысилось, ну и ничего, да, вроде как. Но опять же, это же тоже до поры до времени, да, то есть где предел, когда сердце начнет давать сбои, да, при этом, опять же, мы не говорим о систематическом даже употреблении, да, вот это может быть просто человек, который по праздникам выпивает, ну, допустим, там в один праздник он выпивает достаточно большое количество, да, например, алкоголя. Соответственно...
0: А если еще и заедает обильной едой?
1: Конечно.
0: Жирной, это... разнообразной, майонезной.
1: Вдвойне большая проблема, конечно. И поэтому за счет того, что сердце пытается помочь организму, да, побыстрее все это вывести и, соответственно, очиститься, конечно же, возникают различные вот эти патологии сердечные, да, даже есть такое понятие, если мы говорим о праздниках, синдром праздничного сердца, да, то есть когда, опять-таки, повышается у нас всегда обращаемость в какие-то длинные выходные, да, то есть вот это как раз-таки очень сильно взаимосвязано. И в дальнейшем, конечно, это приводит и к ишемической болезни, да, и к инфарктам, к инсультам, к чему хотите, то, что касается сердечно-сосудистой системы, здесь очень разнообразно разные последствия. Начинается все, да, вроде как с безобидной какой-то тахикардии, которую не всегда мы даже замечаем, в том-то и дело.
0: То есть, получается, по факту сердце еще один орган мишени алкоголя, да, вот орган, который больше других страдает как раз-таки от алкоголя, да, мы думали, что это там в основном желудок, там печень, да, пищеварительная система, а здесь получается и мозг, центральная нервная система, и сердце получается под ударом, и это очень-очень серьезно.
1: Репродуктивная, кстати, да,
0: вот,
1: тоже надо
0: кстати,
1: сказать,
0: давайте
1: что
0: об этом поговорим.
1: Репродуктивная система тоже имеет определенные, да, проблемы у людей, которые часто позволяют себе выпить, да, но опять же, если мы говорим о том, что озадачиваемся тем, да, что мы хотим завести ребенка, конечно, речь должна идти о полном вообще исключении, обоюдно, да, то есть даже не только там у мамы, понятно, женщины у нас, да, всегда более или менее ответственны во всяком случае, ну, большая часть, давайте так, да, понятно, разные ситуации тоже, но тем не менее относятся, да, и, соответственно, все свои вредные привычки убирают максимально, мужчины у нас думают, что ну и ладно, ну и ничего страшного, да.
0: Ой,
1: ну,
0: какая
1: нет.
0: там моя роль, собственно
1: да,
0: говоря, в отцовстве.
1: Роль
0: да,
1: очень думаю, большая, да, потому что все это влияет на клетки, да, которые участвуют у нас, соответственно, в...
0: На генофонд, если
1: да.
0: проще говорить. То есть, получается, вот структура генов, она тоже напрямую затрагивается и меняется под воздействием алкоголя.
1: Да, поэтому это же уже тоже, да, там миллион доказанных исследований, что, опять-таки, клетки травмируются, и, соответственно, это повышает риск и прерывания беременности, и патологии у ребенка, и вообще невозможности иметь детей. То есть, это тоже такой очень важный и очень серьезный момент.
0: Итак, друзья, алкоголь, получается, яд со всех сторон, абсолютно везде, да, ну, наверное, если вот о пользе, мы сегодня об одном полезном свойстве алкоголя, спирта, да, только поговорили, это дезинфицирующее
1: да.
0: средство,
1: да,
0: дезинфицировать раны наружно, да, наружное применение, да, там, протереть рану, обеззаразить руки, да, или поверхности какие-то, вот для этого алкоголь полезен, вот здесь он хороший, вот здесь его применение действительно оправдано и востребовано, во всех остальных направлениях нет. нет. Ну и если мы говорим о смертности от алкоголя, да, отравления, давайте еще раз эту тему поднимем. Часто люди думают, что если они приобрели достаточно дорогостоящий алкоголь в каком-то сертифицированном магазине с маркировкой и так далее, то никаких проблем у них не будет. Ну вот они там посидят, выпьют, все будет хорошо, чинно, благородно. Но на самом деле надо понимать, что стоимость или акцизная марка на алкоголе – это не гарантия отравления.
1: Да, абсолютно. То есть, опять же, если раньше считалось, что только контрафакт, да, там, где у нас метиловый спирт содержится, приводит к летальным исходам и серьезным последствиям. Но то, что касается этилового спирта, тоже важно понимать, что, во-первых, всегда есть подделки. Да, то есть, опять же, вам никто абсолютно ничего не гарантирует. Ну и, во-вторых, для того, чтобы быть уверенным в том, что ничего не произойдет, ну, это я даже не знаю, честно говоря, что там должно совпасть, потому что бывают определенным образом прям максимально нестандартные ситуации. Много от каких факторов может зависеть, да, то есть и от дозы, и от того, с чем вы там употребляете и так далее. То есть, на самом деле, употребление алкоголя, я просто хочу, чтобы вы это поняли, да, один раз вот, это всегда, ну, в общем, всегда абсолютно это немножко русская рулетка. То есть предсказать, как именно пройдет то или иное застолье, ты не можешь абсолютно никогда.
0: Не очнетесь ли вы в реанимации, да, да, или в, да, пункте полиции,
1: увы,
0: или вообще на кладбище окажетесь, да, по итогам вот такого возлияния. Что делать, как расслабляться, как снимать стресс, да, вот все-таки самая распространенная причина потребления алкоголя, да, вот хочется немножко расслабиться, как-то от реальности непростой абстрагироваться, да, что делать, какие есть рекомендации, чем заменить вот это вот неудовольствие, как мы сегодня уже разобрали и поняли.
1: Да, искать увлечения, на самом деле, желательно прям несколько, да, для того, чтобы вы могли
0: чтобы их чередовать. Чтобы времени подумать, да, об алкоголе не было.
1: И это тоже, да, ну и вообще, чтобы могли их чередовать, ну, как мы всегда говорим, да, что мы можем, например, как хобби, там, любить кататься на велосипеде, да, ну, опять же, ну, когда
0: зимой
1: у нас...
0: не поедешь.
1: Да, зимой не поедешь, когда дождь, ты тоже не поедешь, да, то есть, ну, у тебя должна быть альтернатива для того, чтобы эту езду на велосипеде чем-то другим заменить на случай, там, плохой погоды, да, собственно говоря. Поэтому важно найти занятия, которые приносят радость, да, которые приносят удовольствие, в которых можно расслабиться, действительно отключить голову, да, и просто вот ни о чем не думать. Иногда это просто вот то, что мы в большинстве случаев, очень много людей не умеет, просто лечь и полежать, да, то есть вот у нас немножко с отдыхом...
0: А как же куда-то бежать?
1: Да,
0: а
1: у нас очень
0: дела?
1: Сложно с отдыхом, это правда, да, то есть у нас и родители наши нас так воспитывали, да, что вот, вот лежишь, ничего не делаешь, да, вот надо там что-то делать, что лежишь, ничего не делаешь, да, вот это вот все, ну, конечно, присутствует, и с этим сложно бороться, да.
0: Особенно на Кавказе, да.
1: Очень сложно с этим бороться, но тем не менее, иногда действительно нужно, вот, не говорю, что всегда должен быть такой отдых, да, опять же, пассивный, но иногда действительно важно просто проваляться там в постели целый день, да, потому что, ну, вот бывают такие моменты, когда это то, что восполняет, опять же, ресурс, да, бывает
0: нервный,
1: наоборот,
0: психический,
1: да,
0: ресурс,
1: бывает
0: наверное,
1: наоборот, да, что там нужно вовлечься в какую-то там активную, опять же, деятельность, не знаю, какой-то в поход пойти, да, там, не знаю, в парк пойти бегать, в спортзал, йога, да, мне кажется, сейчас вариантов, да, целая куча, пожалуйста, там, сейчас вот у нас тоже, да, там, гончарная студия, сколько вот смотрю сейчас, да, очень много людей посещает нас в Черкесске, в том числе, такого рода мастер-классы вот проводят, да, всякие по рисованию,
0: кулинарные,
1: кулинария, да.
0: Для мужчин, пожалуйста, автомобили, да, то есть
1: рыбалка,
0: залы.
1: Тоже, да, как вариант, вот на досуг. Ну, охота, конечно, сложнее, но тем не менее.
0: Вот,
1: тоже.
0: Кстати, вот ресурс, который доступен, да, многим, это время, проведенное с семьей.
1: Да, это
0: вот
1: точно.
0: Вот на это,
1: конечно,
0: я хочу еще обратить внимание, да, друзья, мы в погоне, да, в какой-то суете жизненной очень часто забываем о самых родных и близких. Вспомните и подумайте, да, что доставляет нам самое большое удовольствие, ни с чем не сравнимое и неоценимое. Это общение с нашими родными и близкими, с родителями, с супругами, с детьми, с бабушками, с дедушками, тетями, дядями, братьями, сестрами, друзьями, опять же. Это же доступный абсолютно ресурс.
1: Да, конечно.
0: Да? Проводите
1: конечно.
0: Время с родными и близкими, либо лично, либо позвоните, да, пообщайтесь. И это очень хороший ресурс и возможность снять стресс, поговорить, ну и не прибегать к алкоголю вот, ну, ни в каких формах, скажем так. Что делать тем, у кого зависимость есть и необходима помощь? Мы хотим напомнить о том, что есть профильное медицинское учреждение на территории нашей республики, которое готово принять, помочь и подать руку помощи, что называется.
1: Да, вообще, конечно, всегда говорю о том, что важно своевременно обратиться, да, что я имею в виду своевременно. Чем раньше, тем лучше. Да, понятно, что сам человек проходит достаточно большое количество времени, пока он сам осознает, что ему нужна помощь, но чем раньше человек обращается, тем легче ему помочь, да, тем легче его ввести в качественную долгосрочную ремиссию, да, соответственно, с минимальным количеством последствий физического характера, да, то есть о чем мы говорим в первую очередь. Конечно, то, что касается работы нашего диспансера, да, как профильного действительно учреждения, которое в регионе занимается этими проблемами, можно обратиться в том числе анонимно. Есть стационар суточный, дневной стационар, отделение реабилитации, пожалуйста, тоже присутствует, да, то есть прекрасные врачи с огромным просто опытом работы, то есть у нас в основном работают наши доктора уже там десятилетиями, да, то есть это люди, которые имеют очень большой опыт при лечении этих заболеваний, да, алкоголизм – это заболевание, опять же, важно это понимать. И плюс ко всему, конечно же, это психотерапия, да, помощь психологов, потому что это всегда сочетанная проблема, да, то есть кроме физических проблем у нас же есть психическая проблема, да, которую тоже нужно решать, и которая лежит 100% корнем, да, в том, что человек начал процесс употребления, и пока ты ее не решишь, конечно, физиологически ты можешь делать все, что угодно, но тем не менее нужно решать этот
0: вопрос. Получается, надо
1: сразу,
0: лечить не только тело, но и голову, да,
1: да, голову, ум, говорят, однозначно, психику. Да, и вот поскольку алкоголь у нас все-таки это, опять же, для снятия стресса и для тревожников, да, то есть вот этот способ избавиться, да, от внутреннего напряжения, то же самое могу сказать, что чем раньше обращаемся к психологам, не надо думать, да, что это вот психиатрия, там сейчас меня поставят на учет, это я имею в виду, да, там не только наших специалистов, коллег, да, вот в плане психологов именно и психотерапевтов, нет, чем раньше обращаешься, тем быстрее эта проблема решается. И люди, которые приходят вот в том числе, да, там в психотерапию или обращаются там к психологам, да, они всегда говорят, почему я не сделал этого раньше, да, потому что качество жизни, оно меняется моментально. И то, что касается алкоголя, то же самое, да, чем раньше, тем быстрее у человека поменяется его качество жизни, и если человек сам настроен, конечно, это важно, чтобы человек сам хотел, да, то есть родственники могут хотеть сколько угодно, да, но если человек сам не хочет, конечно, это меньше шансов на успех, да, чем когда человек сам замотивирован, поэтому, конечно, работать с мотивацией в том числе, это и наша задача, ну и задача семьи в том числе, да, если вы смотрите на своего родственника, друга, там, знакомого, кого-то еще,
0: и видите,
1: конечно,
0: что
1: да,
0: пропадает, надо бить в колокола.
1: Да, надо бить в колокола, надо искать правильную помощь, да, то есть не какие-то непонятные организации,
0: заговоры,
1: которые, да, тем более, да, всякие бабки-повитухи, ну, вот это,
0: да,
1: все, да.
0: Да, люди едут кодироваться словом по-прежнему. Ну, кому-то, наверное, помогает.
1: Ну, если степень внушаемости хороша, то может быть. Но, опять же, да, все-таки то, что касается этих проблем, есть же физиологическая сторона, поэтому врачи здесь нужны всегда. И лучше это делать все-таки в государственном учреждении, да, потому что вот это вот вызов на дом, все вот эти вот функции, они сейчас присутствуют, в том числе и в Черкесске, да, там.
0: Коммерческие,
1: да, но там никто не будет нести ответственность за последствия, которые могут быть. Поэтому обязательно это должно быть государственное медицинское учреждение, в котором человек будет получать качественную помощь, да, лицензированную качественную помощь. Это важно.
0: Ну и, друзья, хочется отметить, что сегодня наркологический диспансер располагается не в центре города, скажем,
1: не в центре,
0: так. Это
1: но
0: очень
1: транспорт
0: удобно.
1: Ходит хорошо.
0: Ну, транспорт хорошо, но я думаю, что вопрос конфиденциальности для многих очень-очень важен. Не хотелось бы, да, чтобы, ну, кто-то узнал, да, что ты лечишься от такой зависимости алкогольной. Ну, не самое приятное,
1: ну,
0: заболевание,
1: конечно,
0: скажем так, заболевание, которое не хотят афишировать. Давайте еще раз напомним о том, что лечение может быть вообще конфиденциальным, но понятное дело, что медицинские работники, которые будут работать с вами, не могут разглашать информацию о вас, о диагнозе, о ходе лечения,
1: ну, конечно,
0: и так далее,
1: да,
0: никому. Строго
1: тайны,
0: конфиденциально,
1: да,
0: врачебная тайна, об этом тоже мы напомним. Адрес, по которому располагается наш республиканский наркологический диспансер, давайте напомним.
1: Да, улица Свобода, 62, сейчас мы находимся, у нас очень хорошие условия сейчас, очень большой стационар, огромные палаты, просторные,
0: питание.
1: Да, и питание, все, в общем, все очень хорошо на самом деле сейчас. Оборудованность, да, специалисты, которые работают, опять же, поэтому, если есть необходимость, конечно, обращайтесь, и всю необходимую помощь вам окажут. Конфиденциально, конечно, да, и без разглашения.
0: Ну, друзья, хочется напомнить, что, ну, наверное, самая лучшая история, да, самое лучшее лечение – это профилактика, да. Лучше не доводить до таких серьезных ситуаций, когда ваше здоровье будет подорвано алкоголем, или вы окажетесь в какой-то очень неприятной ситуации, в дорожно-транспортном происшествии, насилие, преступление и так далее, так далее. Я думаю, что, ну, никто бы не хотел, чтобы, ну, в его биографии была вот такая неприятная строчка. Ну и тем более уж умереть от алкогольного отравления, я уверена, что никто не мечтает. Поэтому, друзья, все зависит от нас с вами. Мы сегодня говорим четко и стойко, однозначно, нет алкоголю, любым дозам алкоголя. А, да, здоровому образу жизни, ясному сознанию, правильному восприятию этой жизни. Ну и, собственно говоря, правильный градус для жизни.
1: Это ноль, да.
0: Это ноль. Ноль градусов для жизни – это самый подходящий градус. И, ну, финальное слово.
1: А вообще, конечно, хотелось бы еще сказать о том, что кроме того, что мы живем свою жизнь и распоряжаемся своими собственными физическими ресурсами, да, мы еще оказываем все-таки влияние на наших детей. Да, поэтому, когда вы выбираете правильный образ жизни, отказ от вредных привычек, в том числе и от потребления алкоголя, да, на каких-то семейных мероприятиях, вы делаете вклад еще и в здоровье своего ребенка. Не в плане того, что какие-то вы ему оказываете, да, там, медицинские услуги, а в плане того, что у него складывается правильная картинка, что там образно, да, что застолье может быть трезвым,
0: алкоголя,
1: да, что радоваться жизни можно без алкоголя, да, что есть другие какие-то способы получения удовольствия, расслабления, радости и так далее. Поэтому, кроме того, что вы делаете бонус, да, и себе, и своему самочувствию физическому, вы еще и в том числе формируете будущее своих детей. Поэтому однозначно стоит отказываться от потребления алкоголя и спокойно и радостно жить без него.
0: Много всего интересного, яркого. Терять день в болезни после потребления, да, после краткосрочного какого-то там подъема настроения, ну, я думаю, никому не хочется. Жизнь не так очень коротка, в ней много всего интересного, того, что мы с вами должны увидеть, посмотреть, попробовать. И пусть это будет не алкоголь, а новые путешествия, эмоции, вкусы, увлечения. Ну и, конечно, все только самое-самое позитивное. Инн, спасибо большое, что пришли. Я напомню, мы беседовали в рамках недели сокращения потребления алкоголя, связанной с ним смертности и заболеваемости. Она приурочена к Всероссийскому дню трезвости. Мы за трезвость, за здоровый образ жизни и за правильные, настоящие ценности. Берегите себя, своих близких. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 104.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Пусти по ветру скакуна, пусти, доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

сердце. Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Уроженцы Карачаева-Черкесии стали медалистами Спартакиады народов России. Соревнования по самбо в рамках Спартакиады народов России 2026 по летним видам спорта среди сильнейших прошли в Верхней Пышме при участии делегатов из 27 регионов России. В составе сборных команд Московской и Свердловской областей выступили наши земляки и завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль соревнований. Отличились Амаль Апсов, Азнаур Папшуов и Рамет Гукев. 9 медалей завоевали спортсмены Карачаева-Черкесии по итогам официальных соревнований в августе. В ходе второй Всероссийской спартакиады народов России по дзюдо в Магнитогорске бронзу завоевал Анзор Гогов. На 13-й летней спартакиаде учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Армавире отличилась Стефания Кириллова. У нее серебро. На всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова среди юниоров и юниорок 17-18 лет золото у Миланы Мударовой, серебро у Даниля Лайпанова и Денислама Кидралиева. Бронзу завоевали Динур Джужуев и Эмир Гачияев. На международных соревнованиях по самбо среди юниоров 18-20 лет и юношей 16-18 лет в Москве золото завоевал Астемир Чагов, а бронзу Амир Охтов. В Черкесске на спортплощадке школы номер 3 прошел турнир по пляжному волейболу в памяти участника специальной военной операции Сергея Юшкова. Соревнования проходили среди женских и мужских смешанных команд. Награждал победителей Микер Наурузов, победитель кадровой программы «Герой Карачаева-Черкесии», заместитель руководителя стадиона «Нарт», защитник Родины, пример доблести и мужества. Среди женских команд первое место заняли Инесса Резникова и Марина Могилина, второе – Злата Шаманская и Самира Газгешева, третье – Ольга Немцова и Дамина Агайгельдиева. Среди мужских команд победителями стали Амир Абдуков и Ансар Кишмахов, серебряные призеры – Мурат Братов и Дмитрий Солодовников, бронзовые призеры – Асланбек Тамазов и Мурадин Дауров. В соревнованиях смешанных команд золото завоевали Никита Басов и Инесса Резникова. Серебро – Дмитрий Шаманский и Злата Шаманская. Бронзу – Дмитрий Солодовников и Диана Узденова. Открытое первенство Карачаевского городского округа по плаванию прошло в спортивном комплексе «Олимп». В соревнованиях приняли участие более 50 юных спортсменов. По итогам победители и призеры были награждены грамотами, кубками и медалями и получили денежные призы. Награждал победителей мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров. Он также поблагодарил тренеров и родителей за вклад в спортивное развитие детей и пожелал юным пловцам новых достижений и побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Ай...

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Преградной 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Хасавюртовском районе Дагестана строится крупнейший в Северокавказском федеральном округе центр обработки данных. Запуск запланирован на 2027 год. Здание и инфраструктура объекта строятся в две очереди с оснащением необходимым инженерным оборудованием. На объекте планируется создать порядка 30 высокотехнологичных постоянных рабочих мест для инженерно-технического персонала. Дополнительно создадут более 100 рабочих мест в сфере IT для обслуживания уже размещенного оборудования. Ингушетия. 6 сентября Малгобек отметил 93-летие со дня основания. Город воинской славы, история которого неразрывно связана с развитием нефтяной промышленности, сегодня продолжает преображаться. Реализуются проекты в сфере строительства и благоустройства, обновляются социальные объекты, развивается городская инфраструктура. Жители города бережно хранят память о героях Малгобека, а славные традиции труда, мужества и единства продолжаются в новых проектах. Поколениях. Кабардино-Балкария. Национальную кабардинскую халву из пшеничной муки весом больше 254 килограммов приготовили в Нальчике на гастрономическом фестивале «Вкусы России». В создании блюда из пшеничной муки, топленого масла и сахарного сиропа приняли участие 12 опытных поваров и 8 их помощников. Готовить лакомство они начали ранним утром. На это у них ушло больше 6 часов. Сертификат с формулировкой «Самая большая кабардинская адыгская халва в России с результатом 244 килограмма оформлен и зафиксирован. И этот рекорд будет внесен в Книгу рекордов России. Карачаево-Черкесия. 5 сентября в Карачаево-Черкесии отпраздновали День Республики и День города Черкесска. Жителей республики поздравил полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, этот праздник объединяет всех, кому близок и дорог этот благодатный край, щедрый на таланты, богатый древними традициями и удивительной природой. Здесь веками формировался особый уклад жизни, основанный на взаимоуважении, добрососедстве и трудолюбии. Эти ценности и сейчас остаются прочным фундаментом единства многонациональной Карачаево-Черкесии. Сегодня регион демонстрирует весомые позитивные результаты в развитии экономики и социальной сферы. Уверен, что все намеченные планы обязательно будут выполнены благодаря патриотизму и неравнодушию жителей республики. Северная Осетия. Историческую часть Владикавказа признали объектом культурного наследия регионального значения. В границах территории достопримечательных мест столицы региона установлены требования к высотности зданий, конфигурации крыш, материалам отделки фасадов, цветовым решениям кровли и фасада зданий, а также к рекламным конструкциям. В парках и скверах запрещены строительство и установка некапитальных объектов. Ставропольский край. Трехтонный торт, приготовленный на празднике Дня города в Железноводске, побил всероссийский рекорд. Его признали самым крупным десертом, который когда-либо готовили в России. Для сервировки использовали 15 тысяч одноразовых тарелок и 4 тысячи контейнеров, которые подвозили дважды. Напомним, в 2023 году в Железноводске угощали десертом, который весил 600 килограммов, а в 2025 году – 1,5 тонны. Чечня. 6 сентября отмечался День гражданского согласия и единения Чеченской Республики. В поздравлении полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки отмечено. Этот праздник олицетворяет

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что? А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы вновь на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш новый радиовыпуск. Это совместный радиоцикл передач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Мы встречаемся в течение всего календарного года, еженедельно здесь, в нашей студии, с тем, чтобы поднимать и обсуждать актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Мы не только говорим о работе Госавтоинспекции, но в большей степени, конечно же, мы напоминаем правила дорожного движения, разъясняем нормы законодательства в этой сфере, проясняем отдельные вопросы. Это и организация дорожного движения, это и аварийность, это и разбор отдельных направлений, да, это и ДТП с участием животных, безопасность детей, это и технические вопросы, и вопросы штрафов, фото-видеофиксации административных правонарушений, и установка газобаллонного оборудования. Друзья, темы разнообразные. Ну и сегодня, в начале сентября, в тот период, когда начинается новый учебный год, и 17,5 миллионов российских школьников вернулись за свои парты, это только школьники, не считая студентов. Конечно же, важно поговорить о безопасности наших детей. Мы будем говорить о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы максимально обеспечить безопасность подрастающего поколения в период учебного года. Ну и, конечно, напомним основные правила безопасности, которые мы должны проговаривать везде и повсеместно. На радио, телевидении, в газетах, в школах, в высших учебных заведениях, дома, конечно же. Ну и мы сегодня будем беседовать со старшим государственным инспектором отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике Зауром Капушевым. Здравствуйте, Заур.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать вновь в нашу эфирную студию, друзья. Ну и вначале мы, конечно же, хотим поздравить всех участников образовательного процесса с началом учебного года. Пусть ваш учебный год будет ярким, полным знаний, новых впечатлений, друзей, ярких событий. Ну и, конечно же, безопасным, в том числе и в части безопасности дорожного движения. Заур, давайте начнем. Ну и, конечно же, хочется немножечко о том поговорить, какое внимание Госавтоинспекция уделяет организации безопасности детей как участников дорожного движения.
1: Еще раз всех приветствую. Детский дорожно-транспортный травматизм у нас всегда в приоритете. Это наше основное направление. Вот, естественно, мы проводим уже с началом учебного года ряд мероприятий профилактических, направленных на то, чтобы не допустить ДТП с участием несовершеннолетних детей. Вот, и непосредственно сейчас у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Вот, в период проведения мероприятия наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике несут службу, если мы берем утреннее время вблизи учебного заведения, это у нас детские сады, это у нас школы среднеобщеобразовательные. Вот, и вот эти мероприятия направлены на то, чтобы не допустить случаев, когда ребенок в авто будет передвигаться не пристегнутый, как положено, ремнями безопасности, либо же специальными удерживающими устройствами, детскими креслами. То есть профилактика и правонарушений, связанных непосредственно вот с нарушением права перевозки детей, также, конечно же, профилактика правонарушений, связанных со случаями, когда водитель не уступает дорогу пешеходу, в том числе...
0: Наличие, да, наряда, который стоит возле образовательного учреждения, уже само по себе дисциплинирует водителей, да, то есть они, конечно, обращают внимание на пешеходов, и это еще раз, конечно, играет в плюс безопасности. Но, знаете, я вот хочу поговорить о том, что как готовились к новому учебному году, я понимаю, что это и заслуга Госавтоинспекции, это заслуга и местных властей в том числе, да, вот давайте, если даже по республиканской столице посмотрим, везде обновили дорожную разметку. Возле школ, детских садов, ну вот абсолютно везде она свежая, да? Недалеко от учебных заведений, где есть большие перекрестки и так далее, где-то обновили ограждения, где-то повсеместно обновили разметку дорожную. Ну и я уверена, что это вот такой большой пласт работы совместной, которую мы практически не видим, наверное, и не замечаем. Это настоящая большая и комплексная действительно работа. Ну и что говорить, первое 1 сентября сотрудники госавтоинспекции принимали участие в линейках торжественных, напоминали о безопасности дорожного движения и даже проводили непосредственно уроки с ребятами. Заур, вы тоже участвовали в этой работе?
1: Да, конечно, непосредственно сотрудники управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике закреплены за образовательными организациями, то есть школами. Вот, все посетили, значит, школы, и при проведении вот линеек кто-то, по возможности, выступал на самой линейке, но обязательно после проведения именно праздничных мероприятий, связанных с линейкой, вот, потом уже проводили, как вы говорите, уже в классе, особенно акцентируя внимание именно на маленьких детях, на первоклассниках, проводили уже занятия там уже непосредственно, разговаривая с ними уже.
0: В обстановке уже доверительной, более, да, получается, в узком, да, кругу. Ну что, друзья, давайте, наверное, подробнее и более детально будем обсуждать отдельные аспекты, но хочется от себя, знаете, добавить. Все-таки дети – это самое дорогое. Да? Давайте просто подумаем о том, насколько бесценна детская жизнь, да и вообще человеческая жизнь, но детская в особенности. Я уверена, что ни один водитель не хотел бы оказаться в ситуации, когда он стал виновником травмы или, не дай бог, гибели ребенка. Поэтому, друзья, давайте всегда помнить о том, что возможны такие ситуации на дороге, и предупредить их может каждый из нас с вами. Как? Не превышая скорость, соблюдая правила дорожного движения, уступая пешеходам, соблюдая знаки приоритета, дорожную разметку. Ну и, собственно говоря, друзья, давайте будем помнить об этом всегда, в период, когда вот дети после каникул немножко такие расслабленные возвращаются к образовательному процессу, может быть, немножко где-то зевают, где-то пока еще не влились. Поэтому давайте, друзья, будем ответственны. Хорошо, Заур, давайте начнем, да, какие моменты важно учитывать вот в начале учебного года. Мы будем напоминать, и вот ваши коллеги это делают непосредственно. Давайте поговорим о том, как вообще воспитывается в ребенке навык безопасного поведения на дороге. Вам слово.
1: Прежде всего, повторюсь, мы постоянно об этом говорим. Для ребенка, прежде всего, авторитетом являются его родители, его старшие братья и сестры. То есть те, действительно, люди, которых он слушает и будет прислушиваться. Соответственно, если вы будете правильным примером для своих детей, если вы будете показывать, не только рассказывать им в теории, как правильно себя вести, там, подойдя к той же проезжей части, как правильно переходить дорогу, где этого делать можно, где этого делать нельзя. Если вы будете потом это все, значит, на практике тоже подкреплять, естественно, у нас будет очень такая положительная динамика в этом направлении. И, соответственно, мы, конечно, все время обращаемся, прежде всего, к родителям, просим их, чтобы они нам оказывали содействие в этой работе, потому как работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, она должна у нас быть совместной, и начиная с домов и заканчивая уже нами, госавтоинспекторами, опять же, совместная работа ведется и с преподавательским составом, конечно же.
0: Давайте поговорим о разных, ну, о ролях, да, ипостасях детей. Дети тоже полноправные участники дорожного движения, ну и, наверное, наибольшая опасность их подстерегает, когда они, ну, в качестве пешеходов, да, идут в школу, из школы, ну, на кружки, скажем так, обратно. Не всегда есть возможность у родителя сопровождать ребенка. И, конечно, рано или поздно с взрослением он будет уже отправляться в эти путешествия, да, скажем так, сам. Что важно знать, каким навыкам надо обучить ребенка, чтобы он, как пешеход, был максимально защищен в дорожной обстановке?
1: Нужно объяснить ребенку, что все-таки правила дорожного движения – это очень серьезная, значит, вещь, необходимо все вот эти нормы, которые предусматривает законодатель, соблюдать. И объяснить ребенку, что, выходя уже из дома, выходя уже на улицу, ты уже являешься участником дорожного движения. И не обязательно акцентировать внимание на ситуации, именно когда ты переходишь там через проезжую часть. То есть, выйдя уже из дома, ты уже являешься полноправным участником дорожного движения.
0: То есть, получается, только вышел из подъезда, ты уже все на дороге, да? То есть, машины по двору многоквартирного дома, или выйдя за калитку частного дома, здесь тоже уже дорога. Да. То есть, все, не обязательно дойти до какого-то большого перекрестка или до большой дороги, просто вышел из дома, и ты уже вблизи дороги, и уже участник дорожного движения. Об этом тоже важно помнить. Хорошо, вот маршрут в школу, да, каждый год, я уверена, что родители младших школьников знают, что инспекторы приходят и говорят о безопасном маршруте в школу. Что это такое и как это работает?
1: Маршрут дом, школа, школа, дом. Это у нас, как вы сказали, этот маршрут пересматривается, скажем так, каждый год. То есть ребенок, опять же, если мы берем начальный класс, он должен знать, начиная с первого класса, о том, какая у него дорога там до дома. Как вы говорите, не всегда получается у родителей, естественно же, привозить своих детей, либо же сопровождать их, когда они идут пешком. Хочешь не хочешь, ребенок все-таки должен в какой-то момент уже научиться переходить через дорогу сам. То есть этот маршрут он должен знать наизусть. Соответственно, необходимо, взяв его за ручку, уже начиная с первого класса, пройтись несколько раз по вот этому маршруту до школы, соответственно, обратно потом со школы домой.
0: Ну, не просто этом, пройти, кстати, да?
1: При этом показывать, значит, ему, где нужно, где можно переходить дорогу, где нужно... Ну, то есть, чтобы не было ситуации, когда ребенок где-то перебежит через проезжую часть, там, где этого делать нельзя. То есть, поленится, там, элементарно метров 10-15 не пройдет до пешеходного перехода, там, или пускай будет, не знаю, подземный-надземный переход. Чтобы вот таких ситуаций не было, нужно по много-много раз вот этот маршрут, значит, обходить вместе со своим ребенком, чтобы у него уже было четкое представление, чтобы у него это в памяти уже осталось. И...
0: Чтобы вот прям закрепилось, да. Что вот в школу мы идем вот только так.
1: Чтобы он не смел, скажем, грубо нарушать уже ПДД.
0: А скажите, надо проговаривать, да, какие опасности потенциальные могут подстерегать ребенка, и почему мы идем именно так? Ведь так вот дальше, но через пешеходный переход и через светофор. А вот если сократить, мы бы пришли быстрее. Почему мы идем вот так, а не так?
1: Да, конечно. Очень важно об этом говорить и действительно рассказывать ребятам о том. Да и вообще, если есть какие-то ситуации, которые возникали до этого, которых вы знаете, то есть какие-то неприятные случаи, связанные с ДТП с ребенком, об этом тоже нужно рассказывать ребенку, о том, что вот такая ситуация была, что вот такого подобного нам не допустить с тобой, нужно тебе переходить через дорогу именно вот в этом месте, где я тебе показала, где это разрешается делать. Соответственно, ребенок уже будет, опять же, смотреть на своего родителя и будет брать пример. У него это в голове будет откладываться, и эти знания, конечно, будут подкреплены. И, соответственно, об этом же постоянно им напоминают и будут напоминать учителя и наши автоинспекторы, которые посещают учебные заведения на протяжении всего учебного года.
0: Ну, настоящий, наверное, бич современности. И вообще, знаете, огромное количество дорожно-транспортных происшествий происходит из-за гаджетов. Вот, казалось бы, да, вроде бы автомобиль, да, там потенциально опасное, да, устройство, но на самом деле вот маленькие гаджеты, наушники, телефоны, планшеты, вот они очень коварные, огромное количество ДТП происходит как раз-таки из-за них. Невнимательны как сами взрослые водители, так и дети. Много отвлекаются на гаджеты. Заур, вот в нашей республике были такие случаи, когда ребенок в наушниках, да, попадал в неприятную ситуацию на дороге, или увлекшись телефоном, отвернувшись от дороги, тоже попадал в неприятную ситуацию на дороге, там травму получал. Были такие случаи?
1: Ну, к счастью, в последнее время мы таких ситуаций не замечаем, но это не говорит о том, что нам нужно расслабиться и быть уверенным в том, что наши дети все знают и, опять же, говорят о том, что все-таки за лето хочешь ты этого или не хочешь, какого-то процента детей все-таки что-то из головы, скажем, грубо вылетит и какие-то моменты все-таки подзабудет. Все мы понимаем, что человек, в принципе, и взрослый человек имеет свойство что-то забывать, и постоянно нужно напоминать. А детям и вдвое больше нужно, и вдвое чаще нужно это делать. И, конечно, нам нужно эту работу постоянно повторять в обязательном порядке, и чтобы таких ситуаций не было. Напоминать о том, что все-таки гаджеты сотового телефона, они несопоставимы с тем, что ты переходишь через дорогу. Обязательно это все убираем. Конечно же, мы об этом им постоянно говорим. И
0: наушники вынимаем, телефоны убираем, да. Не смотрим. Никаких мировых катастроф не случится, если вот буквально там одну минуту убрать телефон и перейти, конечно, через дорогу. И вообще, конечно, да, даже если ребенок идет по тротуару и пялится в телефон, он и споткнуться может, и, да, бытовую вот эту какую-то такую травму получить, и под машину попасть, и велосипедистом может быть сбит, или человеком на электросамокате. В общем, много всяких неприятностей. опасности и опасностей. Мы много говорим о том, как мы, родители, можем обезопасить ребенка, даже когда мы не рядом. Да? Ну, во-первых, мы, конечно, их учим, но, во-вторых, мы можем еще некоторые моменты соблюсти, чтобы, ну, вот такую пассивную защиту, скажем так, обеспечить. Я сейчас о световозвращателях и вообще о той одежде, которую мы приобретаем детям. Да? Вот буквально сегодня видела такие интересные, красивые карточки, которые публиковали местные средства массовой информации, Министерство образования, которое тоже в образовательном процессе и участвует совместно с госавтоинспекцией, Министерством внутренних дел. Там вот была одна интересная карточка. Выбирайте яркую или светлую одежду для вашего школьника. Почему это важно?
1: Ну, потому что оно будет гораздо заметнее для водителя. То есть, вероятность гораздо выше, чем будет темная одежда, которая в темное время суток или при неблагоприятных условиях погодных заметная видимость будет лучше гораздо, если будет светлая одежда, яркая одежда.
0: То есть, получается, если вот будет серость, да, совсем скоро листопады начнутся, будет серое вокруг все,
1: будет
0: если
1: сливаться,
0: да, если еще дождь, одежда. Ветер, пасмурно, то темная, черная, серая, темно-синяя одежда, она будет вот сливаться с окружающим пейзажем, ребенка будет не видно. А если он в желтом, в зеленом, в голубом, в розовом, в розовой какой-то такой яркой одежде, то ребенка видно. Ну и световозвращатели, это, кстати, вот те маленькие помощники, которые очень любят дети, они с ними играют, крепят на рюкзаки, на одежду. Вот те самые фликеры, которые госавтоинспекторы постоянно раздают в школах, в детских садах. Мне кажется, начали мы немножечко к ним уже потихоньку привыкать и часто очень вижу на дорогах. Mm-hmm. Это тоже результат вот этой работы профилактической, рассказов о том, почему это важно. Заур, ну вот сейчас, да, тоже важно. Новый год, новые рюкзаки, новая одежда. У кого-то, наверное, уже может быть нет на новой одежде световозвращателей. Сейчас надо их вновь приобрести, да, прикрепить и помнить о них. Вам слово.
1: Да, по поводу световозвращающих элементов, они, конечно, очень важны. Если мы особенно касаемся маленьких деток, которые переходят через проезжую часть, которым нужно это делать в темное время суток, либо же в условиях плохой, неблагоприятной погоды, все-таки водитель, конечно же, будет заблаговременно может увидеть вас, если вы будете в одежде, которая будет отражаться. Соответственно, лучше все-таки приобрести. И все мы понимаем, что стоят они там не так дорого, скажем, да. То есть в любом магазине там концтоваров, в магазине Fix Price можно их приобрести. Различные есть наклейки, есть, значит, брелочки, которые также можно там к ключам крепить. Также не забываем о том, что есть одежда, которая отражается. Также вот при возможности тоже можно использовать и обувь.
0: Особенно для малышей. Да.
1: Особенно для маленьких, да. И кто бы что ни говорил, все-таки ребенок, он наиболее все-таки, больше все-таки, хочешь не хочешь, мы опасаемся за детей наших, потому как вероятность того, что ребенок ошибется, гораздо больше, чем ошибется взрослый. Поэтому если уж мы вместе все будем этой проблемой заниматься, если будем мы думать о наших детях, если уж так получается, что он должен выйти в темное время суток на дорогу, где-то перейти через проезжую часть, то надо все-таки его снабдить этими световозвращающими элементами, чтобы обезопасить его от наезда водителем.
0: Давайте поговорим еще, знаете, о таком важном аспекте. Некоторым детям приходится ездить общественным транспортом. Дети добираются на автобусах, на троллейбусах, да, если в нашем регионе, в других регионах и на трамваях, до места учебы, на секции, кружки, может быть, до дома и так далее. Ну и ребенка важно научить правилам безопасности на транспорте, на общественном транспорте. Это тоже очень-очень важно. Что здесь важно проговорить, что должен знать ребенок, который сам едет автобусом, троллейбусом, трамваем?
1: Что касается общественного транспорта, зачастую опасность в общественном транспорте связана с резким торможением, к которому пассажиры, особенно если мы берем у маленьких пассажиров, не всегда готовы. Вот. Есть, конечно, правила определенные для детей. Если вы стоите на остановке, необходимо ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке. Если же ее как таковой нет, то на тротуаре или обочине. В любом случае максимально нужно подальше держаться от проезжей части дороги. Вход в транспорт можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства. То есть на ходу, конечно же, забегать, запрыгивать в общественный транспорт, как и любое другое транспортное средство, конечно, запрещается. Uh-huh. Вот. И, конечно, если вы уже находитесь в салоне общественного транспорта, если передвигаетесь, необходимо, конечно же, всегда крепко держаться за поручни. Вот, и потом касаемо того, что очень важно не отвлекать водителя, конечно же, от управления транспортом. Вот, и нельзя открывать, конечно же, двери общественного транспорта во время движения.
0: И не высовываться в окна, и ничего не выбрасывать. Да. Кстати, такие случаи тоже бывают, когда мальчишки и девчонки, вот им скучно, пока они едут, они начинают руки высовывать из окон, что-то выбрасывать. Здесь тоже важно. Ну и готовиться к выходу надо заранее. Друзья, проверяйте, да. Все мы помним вот эти неприятные истории, когда детей высаживали, если не было оплаты, там карточка не работала, или деньги терялись. Сделайте так, чтобы вот таких неприятных моментов у вашего ребенка не было, особенно в общественном транспорте. Научите его готовиться заранее к выходу, оплачивать своевременно и быть готовым уже выйти из транспорта, чтобы не получилось так, что транспорт уехал, а ребенок еще не успел выйти. Хорошо, если мы сами перевозим ребенка на учебу, обратно, на те же самые секции и так далее, здесь тоже есть важные правила, которыми очень и очень часто водители, родители пренебрегают. Можно видеть такую картину, когда маленький совершенно ребенок сидит на руках у водителя, или маленький ребенок сидит на переднем сиденье, опять же, высовывается в окно. Да и вообще, друзья, это небезопасно. Есть правила, и они, к сожалению, написаны кровью. Друзья, давайте вспомним, как правильно перевозить ребенка, и с какого возраста он может ехать на переднем сиденье, с креслом, без кресла и так далее. Вот, Заур, давайте эти тоже важные моменты проговорим.
1: Да, касаемо перевозки детей в автомобилях, очень важный, конечно, момент. Очень важно водителю, прежде чем выехать в дорогу, убедиться в том, что ребенок, как положено, пристегнут специальными, если мы берем маленьких детей до 7-летнего возраста, обязательно должно быть, естественно, детское кресло, которое, как положено, крепится к автомобилю, к салону транспортного средства. И ребенок обязательно должен быть, как положено, повторюсь, пристегнут. Чтобы не было ситуации, к сожалению, на территории Карачаево-Черкесии у нас продолжают иметь место факты, когда некоторые родители, в том числе мамы, сидя сзади, да и спереди, значит, берут своего ребенка на руки, даже при наличии. Кстати, есть случаи, когда вроде смотришь, есть детское кресло в салоне, да, почему бы его не использовать?
0: Ну, вот ему удобнее с мамой.
1: Да, считаю, что удобнее с мамой. Понятно, что, ну, как-то в этом плане, что там с мамой удобнее, как-то там отдаленно можно, наверное, понять, но тут нужно, прежде всего, думать не о том, насколько удобнее ребенку, а о том, какие могут быть тяжкие последствия, насколько они могут быть тяжкими, если случится ДТП. Неважно, ошибется ли ваш водитель где-то, нарушит правила дорожного движения, либо же другой какой-то водитель, да? Соответственно, подвергать опасности ребенка категорически, конечно, запрещается, и вы сами же потом будете тысячи миллионов раз об этом жалеть. Поэтому нужно, если уж ребенка сажаете, обязательно его, если он маленький и нужна люлька, то пускай будет люлька, автолюлька. Если нужно кресло, пускай кресло. Обязательно оно должно быть, и ребенок обязательно при движении должен находиться в нем. И обязательно должен быть, как положено, пристегнут. Что касается детей, начиная уже там от 7-летнего возраста, пристегиваем их ремнями безопасности обычными, штатными. Вот, ну и, соответственно, пристегиваемся сами. Опять же, здесь к вопросу
0: личный пример.
1: Личный пример, да.
0: Если родитель требует от ребенка, чтобы он пристегнулся, сел в кресло или в бустер и пристегнулся, а сам этого не делает, ну, о каком обучении, да, может идти?
1: Да, даже если у ребенка вариантов как бы других нет, он пристегнутый, но завтра он уже будет, когда уже повзрослеет, скажет, да, у меня папа...
0: Папа делал так, и
1: да,
0: я буду делать так.
1: Вполне вероятно, что будет так, к сожалению. Поэтому не забываем, что вы... А родители именно для ребенка самый большой, самый главный пример.
0: Ну, друзья, еще один важный момент. Да, давайте учить своих детей не отвлекать водителя. Да. Родители знают, что детям становится скучно, им хочется попить, поесть, остановиться. Хочется посмотреть вперед, стать посередине между передними сиденьями. пощекотать маму или папу, да, показать какой-то рисунок. Давайте научим, объясним ребенка, почему важно не отвлекать водителя во время движения, да, и я уверена, что несколько раз пояснив, объяснив доходчиво, каждый ребенок научится и будет понимать, что водителя во время движения отвлекать нельзя. Знаете, что мы еще упустили? Мы упустили момент, вот когда говорили об общественном транспорте, да, раньше говорили, что автобус надо обходить спереди, троллейбус сзади. Сейчас есть четкое правило. Надо дождаться, пока общественный транспорт отъедет.
1: Да,
0: и только тогда переходить. Вот меняются правила, и это действительно тоже продиктовано обстановкой дорожной, да, скажем так.
1: Да.
0: Если ребенок вышел из автобуса, ему надо перейти через дорогу, а, как правило, прямо рядом с пешеходным с остановкой всегда есть пешеходный переход. Давайте напомним, что автобус, троллейбус – это крупное транспортное средство. Если ребенок начнет обходить спереди или сзади его, водитель просто может его не заметить, и может случиться непоправимое. Поэтому дожидаемся, пока общественный транспорт отъедет, и тогда, собственно говоря, переходим. Ну и важно еще научить ребенка обращаться к взрослым, да, если он не знает, как в той или дорожной ситуации поступать, можно попросить взрослых, которые есть неподалеку, помочь ему это сделать. Ну и мы, друзья, не забываем о том, что лето-то закончилось, но самокаты, велосипеды, скутеры, гироскутеры и прочие устройства никуда не делись. Саур, давайте об этом тоже напомним.
1: Да, пока еще нет таких холодов, конечно же, хочется этого или не хочешь, но дети управляют самокатами, естественно, ездят на велосипедах. Ну и есть факты, когда управляют несовершеннолетние дети и мотоциклами, и мопедами, то есть в нарушение правил дорожного движения. Ну, опять же, к вопросу о том, что много здесь зависит от родителей. Прежде всего, если родители будут запрещать, если мы берем непосредственно автомобиль, мототранспорт, да, то есть, если у ребенка твоего нет водительского удостоверения, а у него его быть, в принципе, не может, там, как ему нет 18 лет, и, соответственно, он не мог получить еще водительское удостоверение, то не нужно его сажать за руль. Пускай даже если это будет
0: езда проселочная
1: дорога,
0: по
1: проселочной дороге, вообще нет никакой разницы, потому как вы не знаете, что может случиться в той или иной ситуации. И думать, что ваш ребенок, он имеет достаточно навыков управлять, чтобы управлять транспортом, ну, не нужно... Так,
0: ну, у нас как думают, что он уже мужчина, вот 12 лет он уже мужчина.
1: В силу местного менталитета некоторые,
0: да,
1: так считают.
0: Да, раньше вот мужчины в этом возрасте уже на войну ходили и так далее. По факту нет, друзья.
1: Может, и мужчины, конечно, но закон есть закон, поэтому нам нужно, конечно, соблюдать его. И подвергать опасности других ни в чем не повинных участников дорожного движения из-за того, что вот вы хотите, чтобы ваш ребенок был таким уже взрослым. Да, конечно, не стоит. И вы сами потом будете, не дай бог, об этом жалеть.
0: Друзья, ну и вот давайте суммируем все, что мы сегодня говорили. Хочу напомнить о том, что надо и важно пройти с ребенком в начале учебного года весь маршрут дом-школа, школа-дом. Если ребенок посещает какое-то дополнительное учреждение, да, спортивную секцию или... не знаю, музыкальную школу, кружки танцевальные, там еще что-то, пройдите по этому маршруту, покажите, расскажите, какие опасности могут здесь скрываться. Напомните, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, только на разрешающий сигнал светофора. Напомните, что нельзя выбегать на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, деревьев, препятствий, чтобы водители его, конечно же, увидели вблизи остановок общественного транспорта. Особое внимание, не отвлекаться на телефон, на использование наушников, ну и, конечно, ну и вообще, вот, что касается правил безопасности, да, давайте напомним ребенку, что вот садиться в другие автомобили, да, если тебя там приглашают посмотреть кошечек, собачек, ну это тоже вот, да, если это в дорожном движении немножечко отвлеченно, но все-таки так. Заур, мы завершаем наш радиовыпуск, мы сегодня посвятили его безопасности наших детей в начале учебного года, вам заключительное завершение. Завершающее слово.
1: Ну, хочется обратиться прежде всего к нашим водителям. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны, аккуратны при управлении транспортом, в особенности, когда подъезжаете к образовательным организациям, к спортивным площадкам, паркам, ну и другим местам массового пребывания граждан, в частности детей. Необходимо, конечно же, при подъезде перекресткам, пешеходным переходам, опять же, образовательным организациям, обязательно снижайте скорость. Вот, и думайте все-таки о том, что вы можете своими неправильными действиями ни в чем не повинных людей, в частности детей, ставите, ну, скажем, грубо, без родителей. Поэтому нужно, конечно же, всегда быть внимательным, особенно если ты подъезжаешь к учебному заведению, проезжаешь через него. И только вместе, сообща, мы можем добиться положительных результатов в плане того, что мы сможем где-то победить, скажем, да, детский дорожно-транспортный травматизм, и не будет у нас ДТП, где страдают дети. Даже если они у нас будут, ребенок у нас не будет получать увечья. Только тогда, когда мы будем его, как положено, пристегивать, ну и сами, естественно, соблюдать скоростной режим, тоже дистанцию, боковой интервал, и смотреть на погодные условия.
0: Ну что, друзья, давайте помнить, что чужих детей не бывает, и наша с вами ответственность и задача обеспечить им счастливое детство и безопасное детство. До свидания.
2: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Виноградной, 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Правительство России включило свыше 70 новых объектов в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В числе предусмотренных мероприятий – строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог в регионах, а также развитие воздушной инфраструктуры, включая строительство аэропортового комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что для нашей республики это важный шаг в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов. Нет сомнений, новый аэропорт станет мощным стимулом для развития туризма, экономики и транспортной доступности нашей республики. В селе Костахитогурово завершено строительство современной врачебной амбулатории. Здание площадью 120 квадратных метров рассчитано на 40 посещений в смену. Предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории и оснастить кабинеты оборудованием для оказания первичной медицинской помощи и диагностики взрослых и детей. Амбулатория построена взамен старого медучреждения в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», а также при содействии партии «Единая Россия». Напомним, недавно открылись и уже принимают пациентов три новые амбулатории в Счастливом, Джаге и Новой Джигуте. Еще на 11 объектах ведутся работы, в частности, завершается строительство ФАПа в Кичи-Балык. Также в этом году стартует строительство центральной районной поликлиники в Адыгейхабле и терапевтического корпуса в Карачаевске. Пансионат «Гармония» отпраздновал свое 27-летие. За время своего существования он стал вторым домом для более чем 500 человек. Среди них люди почтенного возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без надежной опоры. В 2022 году, благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», пансионат переехал в новое пятиэтажное здание в Черкесске площадью 5000 квадратных метров. Теперь это целый комплекс с современным медицинским блоком, просторным спортзалом и уютными зонами для общения. За 27 лет здесь сложился коллектив из более чем 100 человек, для которых работа стала призванием. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: wearing. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Спортивные новости Карачаево-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Уроженцы Карачаево-Черкесии стали медалистами Спартакиады народов России. Соревнования по самбо в рамках Спартакиады народов России 2026 по летним видам спорта среди сильнейших прошли в Верхней Пышме при участии делегатов из 27 регионов России. В составе сборных команд Московской и Свердловской областей выступили наши земляки и завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль соревнований. Отличились Амаль Апсов, Азнаур Папшуов и Рамет Гукев. 9 медалей завоевали спортсмены Карачаево-Черкесии по итогам официальных соревнований в августе. В ходе второй Всероссийской спартакиады народов России по дзюдо в Магнитогорске бронзу завоевал Анзор Гогов. На 13-й летней спартакиаде учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Армавире отличилась Стефания Кириллова. У нее серебро. На всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова среди юниоров и юниорок 17-18 лет золото у Миланы Мударовой, серебро у Даниля Лайпанова и Денислама Кидралиева. Бронзу завоевали Динур Джужуев и Эмир Гачияев. На международных соревнованиях по самбо среди юниоров 18-20 лет и юношей 16-18 лет в Москве золото завоевал Астемир Чагов, а бронзу Амир Охтов. В Черкесске на спортплощадке школы номер 3 прошел турнир по пляжному волейболу в памяти участника специальной военной операции Сергея Юшкова. Соревнования проходили юниоров и юниорок до 21 года, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 44 стран. В составе сборной команды России выступили наши земляки и завоевали бронзовые медали соревнований. Это Адамиркан Тамбиев, весовая категория 90 килограммов, и Айшат Алиева, категория 63 килограмма. Кроме того, Айшат признана Европейским союзом дзюдо лучшей спортсменкой 2025 года в возрастной категории до 18 лет, как победительница континентального и мирового первенств прошлого года. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Али Баташев завоевал бронзовую медаль чемпионата России по боксу среди мужчин и вошел в основной состав национальной сборной команды России. Соревнования прошли в Саранске при участии более чем 300 атлетов из 62 регионов России. На соревнованиях Али провел 3 поединка в весовой категории до 60 килограммов и в 2 одержал победу. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда России по боксу для дальнейшего участия в международных соревнованиях. Тренирует Али Баташева Заур Баташев. В спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске прошли республиканские соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню Карачаева-Черкесии и Дню города Черкесска. Участницами стали 150 гимнасток. По итогам сформирована сборная Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике для участия в чемпионате России, который пройдет в Красноярске.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 7 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем плюс 16, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно. В Архызе в ночные часы плюс 7, днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

делами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Теберде, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Правительство России включило свыше 70 новых объектов в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В числе предусмотренных мероприятий – строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог в регионах, а также развитие воздушной инфраструктуры, включая строительство аэропортового комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что для нашей республики это важный шаг в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов. Нет сомнений, новый аэропорт станет мощным стимулом для развития туризма, экономики и транспортной доступности нашей республики. В селе Костахитогурово завершено строительство современной врачебной амбулатории. Здание площадью 120 квадратных метров рассчитано на 40 посещений в смену. Предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории и оснастить кабинеты оборудованием для оказания первичной медицинской помощи и диагностики взрослых и детей. Амбулатория построена взамен старого медучреждения в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», а также при содействии партии «Единая Россия». Напомним, недавно открылись и уже принимают пациентов три новые амбулатории в Счастливом, Джаге и Новой Джигуте. Еще на 11 объектах ведутся работы, в частности, завершается строительство ФАПа в Кичи-Балык. Также в этом году стартует строительство центральной районной поликлиники в Адыгейхабле и терапевтического корпуса в Карачаевске. Пансионат «Гармония» отпраздновал свое 27-летие. За время своего существования он стал вторым домом для более чем 500 человек. Среди них люди почтенного возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без надежной опоры. В 2022 году, благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», пансионат переехал в новое пятиэтажное здание в Черкесске площадью 5000 квадратных метров. Теперь это целый комплекс с современным медицинским блоком, просторным спортзалом и уютными зонами для общения. За 27 лет здесь сложился коллектив из более чем 100 человек, для которых работа стала призванием.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 7 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем плюс 16, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно. В Архызе в ночные часы плюс 7, днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Меня спасать.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: В Домбае 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Правительство России включило свыше 70 новых объектов в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В числе предусмотренных мероприятий – строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог в регионах, а также развитие воздушной инфраструктуры, включая строительство аэропортового комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что для нашей республики это важный шаг в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов. Нет сомнений, новый аэропорт станет мощным стимулом для развития туризма, экономики и транспортной доступности нашей республики. В селе Костахитогурово завершено строительство современной врачебной амбулатории. Здание площадью 120 квадратных метров рассчитано на 40 посещений в смену. Предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории и оснастить кабинеты оборудованием для оказания первичной медицинской помощи и диагностики взрослых и детей. Амбулатория построена взамен старого медучреждения в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», а также при содействии партии «Единая Россия». Напомним, недавно открылись и уже принимают пациентов 3 новые амбулатории в Счастливом, Джаге и Новой Джигуте. Еще на 11 объектах ведутся работы, в частности, завершается строительство ФАПа в Кичи-Балык. Также в этом году стартует строительство центральной районной поликлиники в Адыгехабле и терапевтического корпуса в Карачаевске. Пансионат «Гармония» отпраздновал свое 27-летие. За время своего существования он стал вторым домом для более чем 500 человек. Среди них люди почтенного возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без надежной опоры. В 2022 году, благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», пансионат переехал в новое пятиэтажное здание в Черкесске площадью 5000 квадратных метров. Теперь это целый комплекс с современным медицинским блоком, просторным спортзалом и уютными зонами для общения. За 27 лет здесь сложился коллектив из более чем 100 человек, для которых работа стала призванием. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 7 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем плюс 16, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно. В Архызе в ночные часы плюс 7, днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом праздненства. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Казавюртовском районе Дагестана строится крупнейший в Северокавказском федеральном округе центр обработки данных. Запуск запланирован на 2027 год. Здание и инфраструктура объекта строятся в две очереди с оснащением необходимым инженерным оборудованием. На объекте планируется создать порядка 30 высокотехнологичных постоянных рабочих мест для инженерно-технического персонала. Дополнительно создадут более 100 рабочих мест в сфере IT для обслуживания уже размещенного оборудования. Ингушетия. 6 сентября Малгобек отметил 93-летие со дня основания. Город воинской славы, история которого неразрывно связана с развитием нефтяной промышленности, сегодня продолжает преображаться. Реализуются проекты в сфере строительства и благоустройства, обновляются социальные объекты, развивается городская инфраструктура. Жители города бережно хранят память о героях Малгобека, а славные традиции труда, мужества и единства продолжаются в новых поколениях. Кабардино-Балкария. Национальную кабардинскую халву из пшеничной муки весом больше 254 килограммов приготовили в Нальчике на гастрономическом фестивале «Вкусы России». В создании блюда из пшеничной муки, топленого масла и сахарного сиропа приняли участие 12 опытных поваров и 8 их помощников. Готовить лакомство они начали ранним утром. На это у них ушло больше 6 часов. Сертификат с формулировкой «Самая большая кабардинская адыгская халва в России с результатом 244 килограмма оформлен и зафиксирован. И этот рекорд будет внесен в Книгу рекордов России. Карачаево-Черкесия. 5 сентября в Карачаево-Черкесии отпраздновали День Республики и День города Черкесска. Жителей республики поздравил полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, этот праздник объединяет всех, кому близок и дорог этот благодатный край, щедрый на таланты, богатый древними традициями и удивительной природой. Здесь веками формировался особый уклад жизни, основанный на взаимоуважении, добрососедстве и трудолюбии. Эти ценности и сейчас остаются прочным фундаментом единства многонациональной Карачаево-Черкесии. Сегодня регион демонстрирует весомые позитивные результаты в развитии экономики и социальной сферы. Уверен, что все намеченные планы обязательно будут выполнены благодаря патриотизму и неравнодушию жителей республики. Северная Осетия. Историческую часть Владикавказа признали объектом культурного наследия регионального значения. В границах территории достопримечательных мест столицы региона установлены требования к высотности зданий, конфигурации крыш, материалам отделки фасадов, цветовым решениям кровли и фасада зданий, а также к рекламным конструкциям. В парках и скверах запрещены строительство и установка некапитальных объектов. Ставропольский край. Трехтонный торт, приготовленный на празднике Дня города в Железноводске, побил всероссийский рекорд. Его признали самым крупным десертом, который когда-либо готовили в России. Для сервировки использовали 15 тысяч одноразовых тарелок и 4 тысячи контейнеров, которые подвозили дважды. Напомним, в 2023 году в Железноводске угощали десертом, который весил 600 килограммов, а в 2025 году – 1,5 тонны. Чечня. 6 сентября отмечался День гражданского согласия и единения Чеченской Республики. В поздравлении полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки отмечено. Этот праздник олицетворяет незыблемость мира, стабильности, межнационального и межконфессионального взаимопонимания в регионе. В текущем году он ознаменован 75-летием со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. Сегодня его дело по развитию региона продолжает Рамзан Кадыров. Впечатляющие успехи в экономике, социальной сфере и строительстве являются наглядным подтверждением. Завещанные первым президентом идеалы справедливости и созидания воплощаются в жизнь. Желаю республике новых побед и дальнейшего укрепления гражданского единства. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 7 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 24, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 11, ночью, днем плюс 16, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, облачно. В Архызе в ночные часы плюс 7, днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Домбай
1: 22:00. It's a new dawn, it's a new day.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом праздненства. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Правительство России включило свыше 70 новых объектов в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В числе предусмотренных мероприятий – строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог в регионах, а также развитие воздушной инфраструктуры, включая строительство аэропортового комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что для нашей республики это важный шаг в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов. Нет сомнений, новый аэропорт станет мощным стимулом для развития туризма, экономики и транспортной доступности нашей республики. В селе Костахитогурово завершено строительство современной врачебной амбулатории. Здание площадью 120 квадратных метров рассчитано на 40 посещений в смену. Предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории и оснастить кабинеты оборудованием для оказания первичной медицинской помощи и диагностики взрослых и детей. Амбулатория построена взамен старого медучреждения в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», а также при содействии партии «Единая Россия». Напомним, недавно открылись и уже принимают пациентов 3 новые амбулатории в Счастливом, Джагей, Новой Джигуте. Еще на 11 объектах ведутся работы, в частности, завершается строительство ФАПа в Кичи-Балык. Также в этом году стартует строительство центральной районной поликлиники в Адыгейхабле и терапевтического корпуса в Карачаевске. Пансионат «Гармония» отпраздновал свое 27-летие. За время своего существования он стал вторым домом для более чем 500 человек. Среди них люди почтенного возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без надежной опоры. В 2022 году, благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», пансионат переехал в новое пятиэтажное здание в Черкесске площадью 5000 квадратных метров. Теперь это целый комплекс с современным медицинским блоком, просторным спортзалом и уютными зонами для общения. За 27 лет здесь сложился коллектив из более чем 100 человек, для которых работа стала призванием.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 8 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 20, облачно с прояснениями. В Карачаевске ночью всего плюс 5 градусов, днем плюс 16, облачно, ожидается дождь, туман. В Домбае плюс 11 ночью, днем плюс 23 градуса, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 15, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: что хочу к тебе.
1: Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майтли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать были, Майтли, а?

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно серьезно отношения.

0: Простыня Б.
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Учкекене три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Правительство России включило свыше 70 новых объектов в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В числе предусмотренных мероприятий – строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог в регионах, а также развитие воздушной инфраструктуры, включая строительство аэропортового комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что для нашей республики